Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно гроза.

0: союзная повестка, международная обстановка и координация совместных действий на внешнеполитическом направлении. Об этом в понедельник шла речь во Дворце независимости. Президент Александр Лукашенко провел встречу с Сергеем Лавровым. Министр иностранных дел России прибыл в Беларусь с рабочим визитом.
1: Слово Владимиру Владимировичу, ну, даже уже как-то передавать не мог, ежедневно общались.
2: Ну, почти ежедневно. В ближайшее время мы договорились, что мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Потому что договоренность у нас одна. Если правительство чего-то не решает, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем. Ну, более конкретнее потом расскажу вам о ситуации. Мне очень приятно с вами встретиться. Откровенно говоря, я ждал этой встречи. Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. Не потому, что мы глобальная страна, как Россия или Китай, и будем участвовать в решении каких-то проблем, но, тем не менее, хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику, хотя я понимаю, вы эти проблемы обсуждали, и что сегодня у вас есть возможность обсудить. Ну и вы, как человек опытный, мне и посоветовать можете кое-что, поскольку все-таки... Нет, ну, чтобы у вас, исходя из того масштаба, который занимает Россия в международном положении, а вам куда деваться, поэтому я жду более такой конкретной и обширной информации, как у нас обычно бывает. Мы никогда не скрывали друг от друга ничего за долгие годы нашего сотрудничества. Хотелось бы обсудить ситуацию в наших интеграционных проектах, и начиная от ОДКБ, Евразэс, СНГ, ШОС, как вы видите это развитие. На злобу там и семерка, или как ее тут, не знаю, называть, собралась. О чем?
3: Не правда, большая семерка.
2: Но... А, большая. Ну, может быть.
3: Великая Британия, большая семерка.
2: Ну, конечно, конечно. Все великие собрались, поэтому нам, хочешь не хочешь, надо обращать на это внимание. Ну, и последнее изменение. Динамика очень большая. И конфликты, которые сегодня существуют, как воспринимаются они. Поэтому есть о чем поговорить, и хорошо, что вы приехали к нам с рабочим визитом. Спокойно, обстановке есть возможность поговорить 2 раза в год примерно, да? Рабочие визиты и совместные коллеги.
3: Помимо многосторонних. Мы же только что в Казани виделись, но как раз наука.
2: Да,
3: как
2: бы... да. Я говорю, кроме этого, это такой официоз. Ну, знаю, что министр звонит вам часто, он мне докладывает об этом разговоре. Очень хорошо, что у нас такие добрые отношения, поэтому, несмотря на разного рода там гвалты, определенные возгласы, крики, как у нас, так у вас, особенно за рубежом, мы идем тем путем, который с вами определили.
3: Спасибо, Александр Львович. Всегда очень приятно бываю здесь, быть в вашем кабинете по вашему приглашению. И сегодня мы продолжим нашу работу. Начали вчера уже один на один. Подробно поговорили по деликатным вещам. Сейчас доложим о том, какие у нас возникают мысли. И я, конечно, буду готов изложить наши оценки последних событий, в том числе в связи с подготовкой к этой семерке, в связи с инициативой Британии, Франции, Германии. Они там ультиматум из 5 пунктов. Послы приходили, вручили нам, значит, свои пожелания. В общем, есть о чем поговорить и что напрямую касается союзного государства.
0: Также темой для обсуждения стала ситуация в Украине. В разговоре с журналистами глава российского МИД подчеркнул, этот вопрос регулярно находится в фокусе внимания лидеров Беларуси и России. По словам Сергея Лаврова, развязанная при участии Запада война не прекращается, но необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала.
3: Речь шла также о том, какую роль играют наши западные коллеги, и Соединенные Штаты, и европейцы в урегулировании тех вопросов, которые выходят далеко за рамки собственного украинского конфликта и касаются общих принципов безопасности и в Европе, и на глобальном уровне. У нас единая позиция. Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому

0: поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса. А мы привержены, и мы сегодня подтвердили это в беседе с Александром Григорьевичем Лукашенко, мы привержены договоренностям, достигнутым 15 августа прошлого года на Аляске.
1: Во время встречи речь шла и о союзной повестке. График взаимодействия плотный. Так, в Бресте пройдет масштабный форум, приуроченный к дате начала Великой Отечественной войны. Там же состоится заседание парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Кроме того, в ближайшие дни запланирована встреча премьер-министров двух стран. Такая высокая интенсивность контактов идет на пользу простому человеческому общению, которое остается прочным фундаментом братских отношений Минска и Москвы. В двусторонних отношениях Минска и Москвы нет ни одного проблемного вопроса, а модель союзного государства может стать фундаментом для стабильности во всей Евразии. Об этом было заявлено на встрече глав МИД Беларуси и России. Стороны рассмотрели широкий круг вопросов, от двусторонней повестки до совместной работы в международных организациях и интеграционных объединениях. Министры обменялись мнениями по наиболее актуальным темам мировой политики. События в Украине, Ближнем Востоке, в Венесуэле и Иране подтверждают необходимость новой системы безопасности, основанной на равноправии, отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Роженков.
2: За более чем 3 десятилетия интенсивного открытого диалога нашим странам на фоне очевидных различий в экономическом и военном потенциале удалось выстроить эффективные механизмы взаимного учета национальных интересов, создать рабочую систему общей и неделимой безопасности, а главное, за счет всего этого обеспечить рост благосостояния наших граждан. Именно эти обратированные на собственном опыте принципы и подходы мы предлагаем в качестве основы для урегулирования кризиса в регионе, выстраивания обновленных систем евразийской и глобальной безопасности, трансграничная торговля, кооперация, инвестиции, в отличие от гонки вооружений и возведения заборов, приносят пользу не военно-промышленным элитам, а всему населению нашей общей Евразии.
1: Высокую планку двустороннего диалога задают лидеры двух государств, а внешнеполитические ведомства обеспечивают реализацию достигнутых договоренностей. Министерства иностранных дел Беларуси и России выполняют программу совместных действий на 2024-2026 годы. Больше подробностей читайте на сайте СББАЙ и в газете «СБ Беларусь сегодня».
3: Картина дня.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления генсеку ШОС Нурлану Ермекбаеву в связи с 25-летием организации. Сегодня ШОС по праву считается одной из самых динамичных и влиятельных международных организаций в Евразии и мире. Наша шанхайская семья помогает выстраивать диалог, находить практические решения и поддерживать сотрудничество там, где особенно важны доверие, ответственность и уважение к мнениям разных сторон, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко поблагодарил Нурлана Ермекбаева за личное внимание, уделяемое укреплению взаимодействия между Белоруссией и ШОС. Минск продолжит вносить свой вклад в продвижение ключевых инициатив и защиту интересов организации, заверил он. Глава государства пожелал генеральному секретарю ШОС здоровья, энергии и благополучия, а организации новых успехов, сильных идей и дальнейшего развития. Беларусь, став полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, сразу заняла максимально активную позицию. Как отметил заместитель министра иностранных дел нашей страны Игорь Секрета, главный политический вектор нашей страны – обеспечение безопасности для всех участников. Беларусь предложила создать универсальный центр реагирования на современные вызовы и угрозы, а также максимально ускорить запуск антинаркотического центра ШОС. Особое внимание в организации Беларусь уделяет экономике. Объем торговли внутри ШОС уже превысил 2 триллиона долларов. Минск выступает за упрощение торговых процедур.
4: Уникальность этой организации состоит в том, что в ней гармонично сосуществуют, уживаются и могут извлекать выгоду от взаимного сотрудничества. Страны совершенно с разными потенциалами, разные территории, разным численностью населения. И этому в большой степени способствуют также очень хорошие плодотворные контакты на уровне лидеров наших стран.
1: Беларусь также предлагает объединить логистические коридоры ШОС и ЕАЭС. Это позволит снизить издержки бизнеса на фоне нарушенных геополитическими потрясениями цепочек поставок товаров. Также Минск выступает за создание общего научно-инновационного пространства. Беларусь остается в числе активных архитекторов будущего ШОС. С 16 по 18 июня в Ташкенте пройдет 5-й юбилейный международный инвестиционный форум. Это главная инвест-платформа Центральной Азии и точка притяжения глобального капитала. Планируется участие делегации из Беларуси и белорусских компаний. В 2025-м форум посетили более 8 тысяч человек, включая 3 тысячи иностранных гостей из сотни стран. У бизнеса запланированы переговоры, а также подписание контрактов. Обсудят новые отраслевые треки, сделают акцент на промышленную кооперацию и крупные инвестиционные сделки.
3: Картина дня.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления председателю КНР Си Цзиньпину по случаю дня рождения. Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно даже переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что белорусско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и поступательно развиваются курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. «С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году, рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина», подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа. США и Иран подписали мирное соглашение. Стороны декларируют немедленное и постоянное прекращение боевых действий. Пока документ утвержден в онлайн-формате. Очная торжественная церемония запланирована на 19 июня в Швейцарии. В соответствии с достигнутыми договоренностями, война и боевые действия на всех фронтах, включая Ливан, прекращаются немедленно и окончательно. Вместе с тем, незамедлительно и в полном объеме снимается морская блокада Ирана. Официальное подписание меморандума о взаимопонимании состоится в пятницу 19 июня. Переговоры по заключению окончательного соглашения откладываются до тех пор, пока противоположная сторона полностью не выполнит свои обязательства, закрепленные в меморандуме. Агентство МЕГР опубликовало проект меморандума, состоящий из 14 пунктов. Согласно документу, США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана, вывести войска из близких к Исламской Республике регионов и в течение 30 дней полностью снять морскую блокаду. В этот же срок возобновляется работа Ормузского пролива. Стороны начинают 60-дневные переговоры для достижения окончательного соглашения, которое затронет судьбу обогащенного урана, отмену санкций и восстановление экономики. Иран обязуется не производить ядерное оружие, а США не вводить новые санкции и не наращивать военное присутствие. Итоговый договор должен утвердить Совет Безопасности ООН. Шокирующая находка в пригороде польского Жешува, где на частном участке строители случайно раскопали захоронение. Обнаружены останки принадлежат 32 мертворожденным детям. Окружная прокуратура арестовала бывшую владелицу земли, женщину-патолога-анатома. По версии следствия, во время пандемии она тайно выносила мертвые плоды из местной больницы для нелегальных домашних исследований, а затем упаковывала их в мешки и закапывала на разной глубине в собственном саду. На месте продолжаются раскопки. Задержанному медику грозит до 12 лет тюрьмы за надругательство над телами умерших и незаконное хранение опасных медицинских отходов.
3: Картина дня.
1: В Беларуси концептуально обновлены подходы к занесению победителей соревнования на республиканскую доску почета. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко. Основные изменения касаются проведения конкурсного отбора с тем, чтобы усовершенствовать процедуру и правовую базу, а также привлечь к участию широкий круг претендентов. Для повышения уровня конкурса правительство установит единый порядок такого отбора. Предусмотрено широкое информирование о его начале и порядке проведения. предоставлена возможность включать в отбор организации по инициативе государственных органов. Отменен запрет на участие в конкурсе организаций, являющихся победителями 2 года подряд. Расширен отраслевой охват организаций за счет введения 14 дополнительных номинаций в сферах производства и услуг. Кроме того, указом введен новый формат чествования победителей с вручением им почетного знака. В целях популяризации соревнования закреплено активное продвижение в СМИ опыта победителей. Депутаты Палаты представителей работают в избирательных округах. По 21 июня парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц. Депутаты проанализируют вопросы организации торгового обслуживания на селе, а также продолжат изучение ситуации, связанной с определением перспектив развития поселков городского типа. Кроме того, парламентарии проведут ряд мероприятий по реализации программы международного и межпарламентского сотрудничества, а также примут участие в мероприятиях 2-го международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», который состоится с 20 по 22 июня в Бресте. Белорусы стали тратить больше денег на одежду, технику и другие непродовольственные товары. Данные приводит Национальный статистический комитет. Если посмотреть в разрезе одной семьи, то те ресурсы, которыми они располагают, выросли почти до 3000 белорусских рублей в месяц, что примерно на 360 рублей больше по сравнению с 2025 годом. Белорусские семьи тратят более трети доходов на продукты питания – 38,4%. Расходы на одежду и технику почти сравнялись с затратами на еду. При этом оплата услуг от коммуналки до развлечений стала занимать чуть меньшую долю в семейном бюджете – 24%. При этом белорусы стали больше покупать белорусского. Показатель достиг 54,1% за первый квартал 2026 года. В том числе наши люди стали покупать больше автомобилей белорусского производства. Доля продаж выросла до 72%. Долю городского электротранспорта планируют увеличить в Минске до 55% к 2030 году. Об этом рассказал генеральный директор государственного предприятия «Минск-Транс» Константин Гололобов. На сегодня этот показатель составляет 49%. Это 742 троллейбуса, из них 370 единиц троллейбуса с увеличенным автономным ходом, 133 единицы трамваев и 147 электробусов, из них 99 машин – это электробусы с супербыстрой зарядкой на конечных диспетчерских пунктах. Сейчас таких зарядных станций 16. При этом гендиректор отметил, что полностью переходить на электротранспорт нет необходимости.
5: Полный переход на электротранспорт – это не совсем корректно. Правильно, дизельный классический автобус, он должен быть в любом случае, потому что есть различного рода мероприятия, при которых может использоваться только дизельный электротранспорт. То есть перевозка пассажиров на длительное расстояние какие-либо в настоящее время, как бы там ни было, но накопители электроэнергии, устанавливаемые на подвижном составе, они не обеспечивают запас хода, как может предоставить обычный классический дизельный автобус. Но вместе с тем, на сегодняшний день доля электротранспорта в составе наземного транспорта, наземного городского транспорта Минска составляет 49%. Это очень высокий показатель, и, собственно говоря, наверное, он самый высокий по всей республике и один из самых высоких на постсоветском пространстве. Поэтому концепция города Минска определяет развитие электротранспорта, его дальнейшее развитие. И к 2030 году, согласно этой концепции, показатель уже будет составлять порядка 55%. То есть большая часть наземного городского транспорта будет именно электрическим.
1: Константин Гололобов подчеркнул, что электротранспорт – это не только про экономику. Есть еще ряд важных аспектов, в том числе и экология, и удобство для пассажиров.
5: Развитие электрического транспорта – это не всегда про экономику. Развитие электрического транспорта надо оценивать многими показателями, в том числе и экология, и снижение шумовой нагрузки, правильно, на улично-дорожную сеть города. Одно дело, когда дизельный двигатель работает и в моменте пиковой нагрузки определенный уровень шума издает на атмосферу. Другое дело, когда абсолютно бесшумный, экологический, чистый вид транспорта. Еще одно из преимуществ, наверное, это разгонная динамика. Ни один обычный автобус не может ускориться, так как любой электротранспорт, будь то это электробус, будь то это троллейбус. То есть динамика на старте и, скажем так, когда вопрос идет о соблюдении графика дорожного движения, да, может быть, это минутки, но в течение всей рабочей смены, в течение рабочего дня эти минутки складываются уже в 10 минут как минимум преимущества. Поэтому, да, еще и скоростные преимущества – этого вида транспорта.
1: Развивать концепцию использования электротранспорта помогают тарифы на электроэнергию.
5: Если тарифная политика будет идти, скажем так, по пути уменьшение стоимости киловатта электроэнергии, то, конечно же, мы уравняем эти показатели дизельного автобуса и электротранспорта. Скажем так, существующий тариф на зарядку электроэнергии электробусов, он сегодня, именно электробусов, использующихся для перевозки пассажиров, он достаточно комфортный, но стоимость самого электробуса при изготовлении заводом-изготовителем она на сегодня выше, потому что накопитель электроэнергии все-таки стоит дороже, чем, скажем так, двигатель, да, дизельный. Но вместе с тем технологии же не стоят на месте, и технологии производства накопителей энергии, они тоже идут семимильными шагами, развиваются. И я уверен, что стоимость самого накопителя, самой тяжелой составляющей доли в стоимости электротранспорта, она будет снижаться. И по мере ее снижения мы придем плюс-минус на уровень одинаковых показателей. А когда эти показатели останутся одинаковыми, ну, понятное дело, что все преимущества будет у электротранспорта. Здесь без вариантов.
1: В Беларуси начинается приемная кампания на уровень профессионально-технического образования. Сегодня почти половина девятиклассников, 48-49%, после базовой школы выбирают колледжи. Соответствующая госпрограмма предусматривает к 30-му году эта доля должна быть не ниже половины. Поступление проходит по среднему баллу аттестата. Исключение – творческие направления, музыкальное и художественное искусство, физкультура и спорт. Там абитуриенты проходят дополнительные испытания, чтобы подтвердить профессиональную пригодность. Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена остается одной из приоритетных задач экономики. Поэтому система приема максимально прозрачная. Таблица минимальных проходных баллов будет ежедневно обновляться. Абитуриенты могут переносить документы между колледжами или менять уровень подготовки в зависимости от своих возможностей и результатов. Прием на профессионально-техническое образование продлится до 23 августа. Длительный срок связан с обязательным медосмотром. Для ряда профессий требуется справка об отсутствии противопоказаний. Прием на уровень среднего специального образования стартует 18 июля. Нотариусы с 1 января будут совершать исполнительные надписи по требованиям отдельных категорий взыскателей только в удаленном формате, сообщил министр юстиции Евгений Коваленко. Он отметил, что уже сейчас ряд банков и один из сотовых операторов практически полностью перешли на такой формат работы. По словам министра, за последние два года в сфере нотариальной деятельности произошли значительные изменения. Так, с 1 января 2027 года в электронном виде также будут удостоверяться доверенности для представительства перед банками и согласия. С нового года вводится дистанционное удостоверение сделок двумя и более нотариусами. Это позволит гражданам и субъектам хозяйствования, находящимся в разных регионах, удостоверить сделку без необходимости совместного присутствия в одной нотариальной конторе. Минчане массово регистрируют домашних питомцев. В столичных службах «Одно окно» уже приняли почти 500 000 заявлений. Это на 4% больше, чем в 2025 году. Об этом рассказала директор КУП «Минское городское агентство обслуживания населения» Ирина Бариева. Оформить документы на кошку или собаку можно при личном посещении филиала службы «Одно окно» либо онлайн через единый электронный портал. Все бланки и формы находятся в открытом доступе в интернете. Из документов владельцу понадобится удостоверение личности и подтверждение права собственности на животное.
6: Служба «Одно окно» – это та служба, которая принимает заявления от всех заинтересованных лиц. Это физические, это юридические лица. По сравнению с предыдущим годом, в 2025 году, на 4% выросло количество обращений. И стало их больше 452 тысяч. В этом году большой всплеск заявлений был по регистрации домашних питомцев, наших компаньонов. И если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же, все, кто имеет домашних питомцев, пришли в службу «Одно окно». Совсем мы потихонечку справляемся. Заявления всегда лежат в открытом доступе, работают волонтеры. Можно записаться заранее, сделать бронирование своего времени и прийти в службу по намеченному времени. Можно уточнить информацию через контакт-центр. Вопросы урегулированы. Теперь главное, чтобы мы с вами, те, кто имеем домашних животных, вспомнили о том, что животных мы регистрируем, как только им исполнилось 3 месяца. И тогда, поверьте, не будет вот такого ажиотажа. Все будет делаться вовремя.
1: В Беларуси ужесточаются правила содержания домашних животных. Обязательная регистрация питомцев переходит в категорию строго контролируемых требований. Мера направлена на снижение численности безнадзорных животных и предотвращение ухудшения санэпидобстановки в жилых зонах. За 5 месяцев этого года эпидемиологическая ситуация в Беларуси остается благополучной. Заболеваемость кишечными инфекциями снизилась на 30%. Основной причиной позитивной динамики стало менее интенсивное протекание ротавирусного сезона зимой. Зафиксировано примерно на 2500 случаев меньше, чем годом ранее. Тем не менее, с наступлением жаркой погоды риски распространения кишечных инфекций возрастают. В теплое время года возбудители активнее размножаются в продуктах питания. Как отметил врач-гигиенист отдела гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Юрий Горенюк, необходимо соблюдать меры профилактики, тщательно мыть руки, следить за гигиеной при приготовлении пищи, выбирать проверенные места для купания и обращать внимание на условия хранения продуктов в точках общепита.
7: Пищевые продукты следует приобретать в стационарных предприятиях торговли, избегать сомнительные торговые точки, места несанкционированной торговли, в том числе особенно возле трасс, автотрасс. Перед поездкой необходимо заранее предусмотреть ассортимент безопасных блюд, сладостей, напитка, иметь закрытые контейнеры для транспортировки еды. Перевозить и хранить скоропортящиеся пищевые продукты желательно в сумке, термосе или в холодильнике при температуре не выше 6 градусов по Цельсию. Предпочтительно пользоваться пластиковыми пищевыми контейнерами, индивидуальной одноразовой упаковкой, сервировочной посудой, салфетками. В длительную поездку не следует брать скоропортящиеся пищевые продукты. Это молочные, кондитерские изделия, колбасные изделия и так далее. В жаркую погоду небезопасным становится купание в открытых водоемах, поэтому, чтобы в воде мог, потому что в воде могут находиться различные возбудители инфекционных заболеваний. Кишечная палочка, нора, ротавирусы, энтеровирусы, вирусы гепатита А, яйца гепнитов, простейшие и так далее.
1: По итогам отборочных турниров белорусские спортсмены завоевали право на участие в 3 дисциплинах соревновательной программы «Игр будущего 2026», которые пройдут в Астане. В состязаниях по фиджитал-баскетболу в казахстанской столице Беларусь представит Минск. В соревнованиях по фиджитал-шутеру выступит команда «Минск Хаус». А Данил Черепко поспорит за награды в турнире по фиджитал-танцам. В ходе организации и проведения квалификационных соревнований Белорусская федерация фиджитал спорта получила поддержку от президентского спортивного клуба. Игры будущего состоятся с 29 июля по 9 августа. Ожидается, что в состязаниях в столице Казахстана примут участие более 900 представителей из 50 стран планеты, а общий призовой фонд составит 4,75 миллиона долларов. Мультиспортивный форум в Астане станет 3-м по счету. Первые игры будущего прошли в 2024 году в Казани, а год назад их принимала столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
3: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня».

Александр Лукашенко накануне встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В повестке обсуждения широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества и международных отношений. Президент, в частности, заявил о желании обсудить ситуацию в интеграционных проектах, включая ОДКБ, ЕАЭС, СНГ.

0: секты, которые сегодня существуют, как воспринимаются они. Поэтому есть о чем поговорить.
1: Продолжение темы на встрече с министром иностранных дел России Александр Лукашенко обратил внимание, что главы МИДа двух стран регулярно, как минимум два раза в год, проводят мероприятия в двустороннем формате. И это кроме встреч в рамках международных мероприятий.
0: Знаю, что министр звонит вам часто, он мне докладывает об этом разговоре. Очень хорошо, что у нас такие добрые отношения, поэтому, несмотря на разного рода там гвалки, определенные возгласы, крики, как у нас, так у вас, особенно за рубежом, мы идем тем путем, который с вами определили. И внешнеполитические ведомства, я всегда своему старшему брату говорю об этом, они у нас в авангарде. Именно внешнеполитические ведомства, несмотря на обострение той или иной ситуации, когда вперед иногда выдвигаются наши оборонные ведомства, или как в Америке их называют, ведомства войны там и прочее.
2: Но только Министерство войны.
0: Да, но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было. Ну, а у них там Министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Ну, не дай бог, конечно.
1: Беларусь и Россия представили совместный доклад Министерств иностранных дел о ситуации с правами человека в отдельных странах. Документ раскрывает масштабные и системные проблемы в этой сфере в отдельных западных государствах и вносит необходимый баланс в рассмотрении правозащитной тематики на международном уровне. Доклад содержит наглядный материал, подкрепленный изображениями и ссылками на видеосюжеты, которые демонстрируют грубые нарушения базовых прав и свобод в странах Запада, включая подавление инакомыслия, цензуру, преследование журналистов, дискриминацию и применение насилия со стороны правоохранительных органов в ходе мирных протестов. Стали известны первые соперники Минского «Динамо» на старте нового сезона континентальной хоккейной лиги. Первый матч «Зубры» проведут 7 сентября дома против нижегородского «Торпедо». 10 сентября наша команда примет шанхайских «Драконов», а 12 сентября уже в гостях сыграет против московских «Одноклубников». Чемпионат КХЛ стартует 5 сентября. В минувшем сезоне «Динамо» добилась лучшего результата за все время выступлений в лиге. Столичный клуб стал вторым в западной конференции и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 78 копеек, 3,81 за 100 российских рублей и 4 рубля 9 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Витебске, Бресте и Могилеве плюс 12, в Гродно плюс 9, в Гомеле плюс 13, в Минске 11 тепла. Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 17-19, в Гродно 16-18 выше 0, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске 15-17 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк «Шапито Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 «Афиша Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония» 0+.
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Вторник на дворе. Вместе с вами проведем 2 часа на старте этого рабочего дня. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя-эксперта. Конечно же, будут обсуждаться самые важные события. События, которые происходят и у нас в стране, и за ее пределами. Также в первом часе традиционно прозвучит рубрика «Обзор прессы». Рубрика «Государство для народа» будет обязательно. В середине часа посмотрим, что будет происходить на столичных дорогах к этому времени. И в первую получасовку прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы сегодня. Ну а на старте часа выпуск новостей и прогноз погоды. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

0: Александр Лукашенко считает, что с позиции справедливости Иран вполне может заявлять претензии на обладание ядерным оружием. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Президент при этом выступает за ядерное разоружение в общемировом масштабе.
1: Ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно родоначальники ядерного оружия, давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать, будем потихоньку, поэтапно, все ядерное оружие в мире.

0: Богатые страны залива найдут другой путь. В конце концов, проложат трубы туда, куда надо, с севера на юг через Оман, и в Индийском океане будут заправлять свои танкеры и так далее и тому подобное. Поэтому это не в интересах Ирана, но они хотят получить компенсацию за ту агрессию, которая произошла против Ирана. Мы тоже их понимаем в этом плане. Поэтому надо Израилю и США, которые атаковали Іран, подумати о том, як вони будуть компенсувати цей ущерб.
1: Депутаты Палаты представителей в эти дни работают в избирательных округах. По 21 июня парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц. Депутаты проанализируют вопросы организации торгового обслуживания на селе, а также продолжат изучение ситуации, связанной с определением перспектив развития поселков городского типа. Кроме того, парламентарии примут участие в мероприятиях второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», который состоится с 20 по 22 июня в Бресте. Поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге» проедет по городам Беларуси и России. Состав отправился накануне с белорусского вокзала Москвы. Его маршрут пройдет через Оршу, Минск, Баранович и Брест, Смоленск и Вязьму. В состав поезда вошли 7 тематических вагонов, 2 платформы, на которых представлены образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, и платформа-сцена для выступления творческих коллективов. Один из вагонов оборудован под дискуссионную площадку. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 78 копеек, 3,81 за 100 российских рублей и 4 рубля 9 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте, Гродно и Могилеве плюс 12, в Гомеле и Витебске 11 тепла. Сегодня днем в Гродно и Витебске ожидается плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске 15-17 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 7 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Так, Ньюсбай пишет о том, что погибли от эболы в Конго 192 человека. Количество заболевших составляет 808. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что Армения и США 17 июня приступят к проведению совместных военных учений. «Желтая слива» пишет о том, что число иностранцев, прибывающих на отдых в Беларусь, все растет и растет. По данным Госпогранкомитета нашей страны с начала года в безвизовом порядке Беларусь посетили уже более 91 тысячи иностранцев. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня». Белорусский авторынок бьет исторические рекорды. И там же театральный взрыв на Славянском базаре. 300 костюмов, 3D-маппинг и Шагал на сцене. Более подробно читайте материал на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио».

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня. Парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама. Гороскоп.
4: 8 часов 15 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп» для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Итак, Овен, старайтесь сохранять самообладание. Лишние переживания, тревоги и волнения вам сейчас ни к чему. Телес, нелегко собраться с мыслями, особенно в начале дня. Часто окружающие отвлекают вас пустыми разговорами. Непрошенными советами мешают завершить дела, которые начаты ранее. Близнецы, вы настойчивы, решительны, готовы на многое, чтобы добиться успеха. Удача сопутствует смелым начинаниям. Рак, день хороших идей, необычных, легких в реализации, которые открывают новые перспективы. Лев, отличный, плодотворный день, одинаково хорошо подходящий и для самостоятельных действий, и для работы в команде. Дева, вдохновляющий день. Могут быть какие-то давние желания, которые девы смогут осуществить совсем легко и непринужденно. Весы, первая половина дня будет вдохновляющей, легкой и интересной. Скорпион, обстоятельства могут складываться не самым удачным образом, но вы так настойчивы и изобретательны, что находите способ извлечь пользу из любой ситуации. Стрелец, стоит проявить снисходительность чужим слабостям. Это заметно упростит отношения с окружающими. Козерог, спокойный, благоприятный день. Вряд ли он подходит для особенно важных дел. Тут, вероятно, какие-то досадные недоразумения, из-за которых получить нужный результат окажется сложнее, чем вы ожидали. Водолей, старайтесь придерживаться планов, составленных ранее. Рыбы, удачный день. Влияние позитивных тенденций заметно во всех сферах жизни. Вы отлично справляетесь со всем, за что беретесь. Вот так вот гороскоп для каждого знака зодиака. Но в целом сегодняшний день — это день, когда важно смотреть на вещи реалистично, не витать в облаках и не выдавать желаемое за действительное. Вот так вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8:29 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карт оценивает общую ситуацию в 4 балла. Есть затруднения, но их немного. Денисовская улица, улица Ванеева от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского. Время проезда 10 минут. Улица Акубакулос от улицы Белинского до улицы Сурганова. Время проезда 8 минут. Улица Сурганова от улицы Платонова до проспекта Независимости на 5 минут затруднения. И проспект Пушкина от улицы Адоевского до улицы Притыцкого. Время проезда 6 минут. К этому часу вся информация. Традиционно добираемся на работу вовремя, без опозданий, под аккомпанемент Альфа-радио.
2: Украине абсолютно нечего бояться со стороны Беларуси, но данная тема подогревается в силу определенных политических амбиций. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Президент отметил, что СМИ несколько накрутили эту тему. В продолжении темы в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Александра Лукашенко спросили, может ли Америка, стремясь урегулировать конфликт с Ираном, оказать влияние на Израиль, чтобы тот, в свою очередь, прекратил агрессию. Глава государства заявил, что советует Израилю быть поаккуратнее в своих действиях и политике в рамках нынешнего ближневосточного конфликта. Миру нужна новая система обеспечения безопасности, и в этом смысле Беларусь и Россия готовы делиться своим опытом выстраивания сотрудничества в рамках союзного государства. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Бресте с 20 по 22 июня пройдут масштабные мероприятия, посвященные 85-летию начала Великой Отечественной войны. В областном центре состоится второй международный форум «Великое наследие. Общее будущее». Пронзительный аккорд военно-историческая реконструкция обороны Брестской крепости, которая состоится на рассвете 22 июня. О погоде: сейчас в Минске, Бресте, Гродно и Могилеве плюс 12, в Гомеле и Витебске 11 тепла. Сегодня днем в Гродно и Витебске ожидается плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске 15-17 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Государство для народа.
1: 8:35 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Рубрика «Государство для народа». На лабораторном корпусе биологического факультета БГУ начался монтаж стальных композитных кассет и установка уплотнителей на витражах. Как рассказали строители, сложный винтфасад со стекленными треугольными выступами на уровне второго этажа придаст зданию выразительность и оригинальность. А зеркальная галерея соединит строящийся объект с уже существующим учебным блоком. Кстати, уже благоустраивается прилегающая территория, а также идет устройство парковочных мест и пешеходных дорожек. Так, продолжим двигаться дальше. На портале службы занятости населения наниматели Брестской области заявили более 1600 вакансий для трудоустройства несовершеннолетних. И еще важная история: в Минске в первом полугодии 2026 года планируется завершение капитального ремонта 48 объектов. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня, парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк «Шапито Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+.»
0: Реклама. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: 8 часов 47 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь» сегодня рассказывает о том, что 20 лет назад президент Беларуси торжественно открыл Национальную библиотеку Беларуси. Более подробно читайте на странице СБ «Беларусь» сегодня. Народная газета. Что такое суперфуд и какие белорусские аналоги дадут фору экзотическим продуктам. Более подробно читайте на страницах Народной газеты. И СБ «Беларусь» сегодня рассказывает о том, за что пломбир 1962 Кобринского маслодельно-сыродельного завода удостоен государственного знака как качество. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Дмитрий Александрович Жук. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Украине абсолютно нечего бояться со стороны Беларуси, но данная тема подогревается в силу определенных политических амбиций. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Президент отметил, что и СМИ несколько накрутили эту тему.
1: Ну а Зеленский подыграл. Он еще начал заявление делать против Беларуси. Я сначала задумался, зачем ему это надо. Ведь он понимает, и военные ему докладывают, это я точно знаю, что никакой опасности со стороны Беларуси нет. Он это понимает. Но, тем не менее, он делает эти заявления. Зачем? Считаю, что Запад подталкивает Владимира Зеленского к таким заявлениям. Ведь украинцы не заявляли раньше о том, что Россия нападет с территории Беларуси или белорусы нападут на Украину. Не заявлял. Больше всего беспокоились европейцы. Но мне кажется, произошло давление западных стран на Зеленского. А ты чего молчишь? Мы за тебя говорим, а ты молчишь. Ну вот он и сделал эти неуклюжие, ненужные абсолютно заявления.
0: Продолжение темы. В интервью телеканалу «Аль-Арабия» Александра Лукашенко спросили, может ли Америка, стремясь урегулировать конфликт с Ираном, оказать влияние на Израиль, чтобы тот, в свою очередь, прекратил агрессию. Глава государства заявил, что советует Израилю быть поаккуратнее в своих действиях и политике в рамках нынешнего ближневосточного конфликта.
1: Абсолютно может. И некоторые

0: Израиль. Это показало полную зависимость Израиля от Соединенных Штатов Америки. И Дональд Трамп прямо сказал, если он не будет слушаться его, то он останется, Израиль останется в одиночку. Этого больше всего Израиль боится, потому что Израиль расположен относительно недалеко от Ирана. И у Ирана есть все возможности для того, чтобы атаковать Израиль. И если не будет американских ракет у израильтян, то этот так называемый золотой всепогодный купол будет пробит, и евреи на своей земле получат то, чего они не хотят, и то, чего они не ждут.
1: Миру нужна новая система обеспечения безопасности, и в этом смысле Беларусь и Россия готовы делиться своим опытом выстраивания сотрудничества в рамках союзного государства. Об этом министр иностранных дел Беларуси заявил по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Максим Рыженков выразил уверенность, что модель белорусско-российского взаимодействия может послужить точкой роста для стабильной системы международных отношений в Евразии. В Бресте с 20 по 22 июня пройдут масштабные мероприятия, посвященные 85-летию начала Великой Отечественной войны. В областном центре состоится второй международный форум «Великое наследие. Общее будущее». Брест традиционно станет точкой старта поезда памяти. 21 июня на улице Советской воссоздадут события последнего мирного дня 1941 года. Пронзительный аккорд, военно-историческая реконструкция обороны Брестской крепости – которая состоится на рассвете 22 июня. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 78 копеек, 3,81 за 100 российских рублей и 4 рубля 9 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефи Бюрвели. 21 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте, Гродно и Могилеве плюс 12, в Гомеле и Витебске 11 тепла. Сегодня днем в Гродно и Витебске ожидается плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске 15-17 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – министр информации Беларуси Дмитрий Жук. Александр Лукашенко заявил, что внешнеполитические ведомства Беларуси и России идут в авангарде союзного государства. Президент дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Беларусь и Россия представили третий совместный доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББай, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.
2: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это министр информации Республики Беларусь Дмитрий Александрович Жук. Доброе утро, Дмитрий Александрович. Рады видеть вас.
2: Доброе утро, Вадим Эдуардович.
1: Ну что ж, на теме, которая сейчас прозвучит, я уверен, средства массовой информации будут еще очень долго рассказывать об этой теме, будут обсуждать, потому что действительно на данном этапе мы видим, что пристальное внимание сейчас происходит к тому, что президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июня дал интервью телеканалу «Аль-Арабия», такой международный арабоязычный новостной канал, вот для наших слушателей, тех, кто нас смотрит, напомню. И сейчас мы видим, что мнение белорусского лидера важно для аудитории по всему миру, глобально важно. Почему? Вот на старте такой вопрос.
2: Александр Григорьевич имеет авторитет опытного, взвешенного политика. И многие говорят о том, что Беларусь небольшая, по меркам Европы, среднее государство, но это не определяет, скажем так, уровень понимания ситуации в мире нашего лидера. Вот приведу простой пример стратегического мышления Александра Григорьевича. Смотрите, мы сегодня все в мире говорим про три центра силы. Америка, западный мир, скажем так, золотой миллиард. Китайская Народная Республика и Российская Федерация. А правда, два из этих центров наши ближайшие союзники. Вот вам ответ. И многое, о чем говорил президент ранее, происходило в жизни. Он не исходит из своих каких-то ожиданий, там чего-то. Это всегда четкий, грамотный, взвешенный анализ.
1: Кстати, вот говоря опять же о том, что президент предупреждал и Дональда Трампа, и в целом о тех ситуациях, которые могут случиться, скажем, после определенных действий, конечно же, ошибки США и Израиля в случае с Ираном. Президент очень тщательно коснулся этой темы, и, конечно же, на данном этапе мы видим, что к этим событиям прикован весь мир. О чем предупреждал президент, и почему сейчас действительно он может говорить о том, что и США, и Израиль совершили какие-то ошибки?
2: Вы знаете, самый главный просчет — это то, что они настроили против себя часть мирового сообщества. Глобальный юг, можно это называть. Можно говорить по-другому. Но смотрите, что мы имеем. В результате вот той жесточайшей агрессии, которую Израиль совершил в Газе, убийство детей, убийство женщин, он что, добавил себе рейтинга? Правильно сказал Лукашенко? Нет. Нет, более того, многие в мире задумались и иначе начинают воспринимать вопрос Холокоста. И это вот глубинные вещи, которые не были просчитаны, продуманы. Что касается Ирана, крупнейшая цивилизация, крупнейшая страна сегодня, мощная страна. И что добились Штаты агрессии? Завоевали, забросав ракетами, решили вопросы? Да, наверное, ни одного. Но вот это внешнее давление сплотило общество внутри Ирана. А правда, конфликт с Россией, противостояние с Китаем сблизило два этих крупных государства, да? И потек немножечко другой разговор, прежде всего, в сфере бизнеса, поставки энергоресурсов с России в Китай. То, чего там не хватает. А Китай сегодня — это самое динамично технологически, что важно, развивающееся государство. И таких вот вещей, которые происходят из-за того, что до конца не продуман не только следующий шаг, но и шаг третий, пятый, седьмой, а последствия долгосрочные. Это надо продумывать и просчитывать. Ну и самое важное. Сегодня человечество находится в той фазе своей эволюции, когда силой вопросы решить практически невозможно. И осознание вот этого уже давно пришло к нам, белорусам. Да, мы генетически не приемлем войну. И президент в себя впитал вот эту нашу белорусскую ментальность и неприятие войны. И он, как никто другой, понимает, что военный конфликт — это все, путь в никуда. Это конец вот этой ветки развития. Поэтому все его усилия направлены на то, чтобы не допустить эскалации на нашей планете.
1: Кстати, в одном из вопросов в интервью была озвучена мысль, что атака Израиля и США на Иран под предлогом установки ядерной программы этой страны могла побудить другие государства заполучить свой арсенал ядерное оружие, чтобы в будущем гарантировать себе зонтик от подобных нападений. В целом президент выступает за всеобщее ядерное разоружение в мире. Почему?
2: Очень просто. Когда чего-то становится много, это обязательно используют. Тот пример, который он привел в интервью телеканалу «Аль-Арабия», это тот чеховский пример про ружье. Ведь обязательно, если есть оружие, оно будет применено. И вопрос в том, когда оно сегодня в руках немногих, они воспринимают свое превосходство вот в военном плане, то, что они обладают таким мощным оружием, как фактор сдерживания и обеспечения собственной безопасности. Угу. Но если это станет массовым, простите, этот фактор девальвируется и не будет такой возможности. Более того, Александр Григорьевич всегда был сторонником и ядерного разоружения, сокращения, кстати, о чем и наш ближайший партнер, Российская Федерация, неоднократно заявляла. Но, увы, эскалация со стороны западного мира другого пути не оставила, как наращивать свою военную мощь. В том числе и нам. И размещение тактического ядерного оружие на территории Беларуси – это как раз-таки элемент сдерживания и безопасности в данной конфигурации военно-политической, которая складывается вокруг нашей страны.
1: Кстати, еще очень важная тема, которая касается безопасности в нашем регионе. Главу государства попросили прокомментировать обвинения из Киева о якобы имеющих место планах Российской Федерации развернуть с территории нашей страны новое наступление на Украину. Тема последнее время действительно в информационном поле очень горячая. И президент, опять же, говорит, что мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. Почему, во-первых, нагнетается ситуация? Кому это выгодно? И выгодно ли это кому-то? И действительно, о чем говорит президент? Как аргументирует?
2: Давайте изначально о том, что эта ситуация нагнетается в СМИ. Реально на земле никаких шагов, действий, свидетельствующих о том, что идет скопление войск, техники военной и так далее, нету. И украинцы, украинские военные это прекрасно видят и понимают. Более того, украинский народ это понимает. Это не нужно ни украинцам, ни белорусам. И что самое важное в этой истории, нужно понять, не нужно и россиянам. И президент четко аргументировал дополнительные почти 1500 километров фронта. Ну, это большая беда. Но самое важное, наверное, это в другом. Это абсолютно меняет структуру конфликта. Это уже будет конфликт не России с Западом посредством Украины, да? Это будет уже полномасштабный, межнациональный, многонациональный конфликт на территории Европы, в который будут вовлечены два крупных военных блока. НАТО с одной стороны, АДКБ две страны АДКБ с другой стороны. И это уж точно не нужно никому. Плюс, давайте честно говорить, в НАТО есть государство, обладающее ядерным оружием. Та же Франция на европейском континенте. Полным циклом его производства. С другой стороны, Российская Федерация. Мощнейший арсенал этого вида оружия на планете. И это для чего? А вот нагнетают по двум причинам. И президент тоже об этом говорил. Первое, это оправдание той военной истерии, которая у наших соседей на Западе развивается. Почему? Ну, причина, это отдельная тема разговора. Но это оправдание вот этих, того, что они и жить хуже стали, что придет Путин, завоюет Кремль, угроза и так далее. То есть достали старые пыльные нарративы. Со шкафов со времен Геббельса, да, это одна история. А вторая тема, нужно понимать, что это вопрос жизни и смерти украинской политической верхушки, которая сегодня, скажем так, стоит, управляет на Украине. И для них замириться, Ну, есть проблемы. Поэтому они этот вопрос будут откровенно, откровенно муссировать и разжигать. Плюс Зеленский, ну, так отрабатывает свою денежку в глазах европейских партнеров. Ведь от него пошли вот эти, ну, скажем так, опрометчивые заявления и, ну, как это? Ну, сказал и сказал.
1: Кстати, вот то, что касается, опять же, европейских партнеров, президент действительно такие инсайды в публичное поле появились. Конечно же, это то, что сейчас, то, что идет диалог с американцами, понятно, мы все знаем, но Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь находится в тесном контакте, пока не в публичном пространстве, с представителями крупных европейских государств. И рассказал о том, что после перерыва в отношениях были контакты с официальными представителями Великобритании первыми, да, то есть вот что это означает? Можно ли говорить о том, что, скажем так, Европейский Союз, западные страны поняли бессмысленность абсолютно давления на белорусского лидера, о чем, кстати, он тоже говорил, и сейчас на данном этапе уже пытаются как-то договариваться с нами?
2: Вы знаете, давайте по порядку. Правда ведь важнейшая. Решения политические, экономические не принимаются в публичном обсуждении. Они потом закрепляются, уже принятые решения. Это так работает. Второе. Президент четко обозначил философию вот этого диалога. Мы живем в одном доме. Имя этому дому – Европа. И наводить порядок в нашем европейском доме мы должны все вместе. Без диалога, без разговора этого сделать невозможно. Плюс все прекрасно поняли, что не удалось достичь тех целей, которые Запад предполагал достичь, развязав военный конфликт в Украине. А именно он его развязал, именно он создал причины для СВО, да? Но сегодня нужно садиться за стол переговоров и думать о будущем, о завтрашнем дне. И не хотелось бы ни европейцам, ни тем более нам, чтобы этот завтрашний день был связан с войной.
1: Кстати, вот то, что касается, опять же, защиты наших национальных интересов, то, что касается на данном этапе ситуации на территории Украины, конечно же, в средствах массовой информации уже разлетелось заявление Александра Лукашенко. Как поют, так и отпевают. Александр Лукашенко так ответил на вопрос о жестких высказываниях в адрес Зеленского. Цитата. «Может быть, я где-то переборщил, но это был ответ на его заявление не в попад. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова». Вот честно скажу, сейчас в информационном поле, то, что касается западных политиков, западных лидеров, очень много разных заявлений, но давайте говорить прямо, вот так искренне, по-настоящему, скажем так, где-то вот президент извинился аккуратно, мы прекрасно должны понимать, наверное, что это показатель такого сильного лидера. Что означают вот эти слова, почему это так можно расценивать?
2: Ну, вы сами ответили на свой вопрос. Действительно, это понимание и ощущение того, своей сильной позиции и морального, скажем так, моральной правоты. Давайте говорить о том, что президент преследует важнейшую цель, наверное, которую можно преследовать, это достижение мира. Мира рядом с нами, мира на Украине. И во имя этой цели он ведет себя как сильный политик. И мы четко понимаем, что это позиция абсолютно уверенного в своих действиях, в своей правоте человека, который не боится и не стесняется сказать так, как он сказал. Это одно. А второе, давайте спроецируем ситуацию на наш бытовой семейный уровень. Правда извиняется тот, кто прав, и тот, кто сильнее.
1: Это да, это точно. Согласен. Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Александр Лукашенко предупредил страны Запада о последствиях милитаризации и возврата к всеобщему призыву. Соответствующее заявление президент сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В одном из вопросов журналист обратила внимание на то, что сейчас многие страны Европы направляют огромные финансовые средства на милитаризацию. В продолжении темы. В интервью телеканалу «Аль-Арабия» Александр Лукашенко заявил, что одной из особенностей конфликта в Украине в настоящее время является нехватка личного состава для ведения боевых действий. Прозвучал вопрос об укреплении украинской стороной северной границы и стягивании туда дополнительных ресурсов под предлогом реакции на якобы угрозу нападения с белорусского направления. Глава государства усомнился, что в реальности такое усиление имеет место быть. Беларусь и Зимбабве обсудили реализацию договоренностей в гуманитарной сфере. Данные вопросы рассмотрены на встрече посла Беларуси в Зимбабве Юрия Николайчика с первой леди этой африканской страны. Аксилия Мнангагва высоко оценила достигнутый уровень двусторонних отношений и отметила заинтересованность в дальнейшей работе. Маршрутки под особым контролем ГАИ Минской области. По 18 июня повышенное внимание уделят эксплуатации неисправного транспорта, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, а также превышению установленной скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске, Бресте и Гродно плюс 13, в Могилеве плюс 14, в Гомеле 15 тепла. Сегодня днем в Гродно и Витебске ожидается плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске 15-17 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Дмитрий Александрович Жук. Дмитрий Александрович, опять же, вот возвращаясь к интервью президента Беларуси Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия», хотел бы, наверное, говорили о Евросоюзе, говорили о Соединенных Штатах Америки, но очень важная, конечно же, составляющая нашего развития, развития нашей страны, это работа на дальней дуге. И, конечно же, вот сейчас мы, возвращаясь к интервью, услышали очень такую классную историю. Это философия и приоритеты в отношении с Африкой, странами дальней дуги. Вот слово «философия», да, оно очень подходит к тому, что происходит сейчас между Белоруссией и странами Африки. Как это можно охарактеризовать и почему это вот важно в целом для миропорядка?
2: Давайте сначала с экономики.
1: Так.
2: Сегодня Африка наиболее динамично растущий регион на нашей планете. Растущий экономически, прежде всего. Это огромная, огромная территория, где живет много-много людей, которые требуют к себе внимания с точки зрения государств более продвинутых в технологическом плане, более продвинутых в плане производства продуктов питания. Их грабили. Тот золотой миллиард их грабил столетиями, более двух веков. И они вот этот колониальный гнет сбросили сначала в 50-е, 60-е годы прошлого века. Это произошли у них войны за независимость. Они получили независимость якобы политическую, но экономической так и не получили. Они были всецело зависимы от бывших метрополий. Сегодня на планете они избавляются вот от этой уже экономической зависимости. Они, как у нас по-белорусски кажуть, хотят людьми зваться. И президент четко сформулировал: мы туда идем как друзья. Мы не идем с лозунгом «Беларусь превыше всего», как Америка сейчас. Америка превыше всего, американские интересы. Мы идем с партнерскими отношениями. Мы идем с товарами и с возможностью там производить эти товары. Мы идем со своими технологиями. Мы готовы делиться технологиями. На сегодняшний день одна из самых острых проблем на африканском континенте – это производственная безопасность и медицинская безопасность. Продовольствие во главе угла. Президент Ганы был у нас на прошлой неделе. Какая программа реализуется? Накормить народ? Правда знакомо?
1: Да, это очень важная
2: проблема. У нас получилось тогда, в 90-е, какой лозунг был у президента? Отвести от пропасти людей, да? Отвели, и прежде всего у нас мы себя прокормить не могли. Сегодня это звучит как какое-то непонятное для молодого поколения утверждение. Ведь был дефицит продуктов, был. Сегодня мы это сами производим. Благодаря политике президента мы научились производить сельхозтехнику. У нас пошла другая эффективность в сельском хозяйстве. И мы сегодня готовы делиться этим опытом. Посмотрите, визит прошел. Подписаны соглашение. 1840 единиц нашей техники туда будет поставлено в рамках вот этой программы накормить народ Ганы. Но ведь вопрос в другом. Мы работаем системно. И если несколько лет назад был такой прорывной визит Александра Григорьевича в Зимбабве, и это точка входа на востоке африканского континента, то сегодня мы работаем с другими регионами. Гана – это Западная Африка. Алжир – недавно приезжал руководитель их парламента. И был в прошлом году визит президента в эту страну. Это Север Африки. Мы давно работаем со странами, которые, скажем так, помнят постсоветские советские еще времена. Дальняя дуга. Для нас это дальняя дуга. На самом деле там проживает большинство мирового населения. Это надо понимать. Та же Индия, вот президент в интервью говорил о том, что он недоволен тем, какова динамика белорусско-индийских отношений, прежде всего экономических. Ведь там огромный рынок. Это на сегодняшний день первая страна по населению. Плюс, действительно, индусы помнят еще советскую Беларусь и технику. У них есть к этому доверие. Нужно это использовать, нужно туда идти. Анонсировал, кстати, президент, кто не заметил, один из визитов предстоящих в очень крупное азиатское государство, очень крупную экономику. Он назвал Мьянму. Он назвал другие страны, которые когда-то для нас казались экзотикой. Но сегодня мы успешно выстраиваем отношения. В основе лежит философия равных отношений, партнерских отношений. Там нет вот этой, нет снобизма и нет вот этого европейского ощущения собственного превосходства. Мы идем к равным и идем на взаимовыгодной основе. Это выгодно нам. И это точно так же выгодно нашим африканским партнерам. Вот в этом философия.
1: Кстати, вот говоря опять же о сотрудничестве и с Африкой, странами дальней дуги, в том числе и с Саудовской Аравией, на ваш взгляд, какова роль лично президента? Потому что мы видим прекрасно и понимаем, и опять же на международных каких-то мероприятиях мы видим, что президенту очень повышенное внимание. Лично президент, какую играет роль? Вот личное отношение, уважение, отношение...
2: За каждым лидером так или иначе закрепляется какое-то реноме, да? Вот за Лукашенко на международной арене закрепилось реноме человека, держащего слово. Если он сказал, будет сделано. Вот это важное, очень важное и в политике, и в экономике качество, которое, благодаря которому мы успешно развиваем уже сложившиеся отношения, но и выстраиваем новые. Президент, кроме этого, он прекрасно понимает другую вещь, и это очень ценит. Он уважает традиции и культуру каждого народа на нашей планете. Каждого из тех наших партнеров. И мы готовы взаимодействовать на принципах уважения. И это тоже чувствуется, и это очень ценится, особенно там, на Востоке.
1: Ну что ж, спасибо огромное. В завершение этой темы, прежде чем перейдем к международной повестке, еще несколько вопросов хотел бы вам задать. Кто должен обязательно посмотреть интервью президента Беларуси?
2: Как можно больше людей, причем на всей планете. Потому что там содержится очень важный посыл в этом интервью. Это посыл к тому, что мы должны задуматься о том, какой мир мы оставим будущим поколениям. И очень бы хотелось, и президент это неоднократно с разных ракурсов к этой теме подходил, чтобы это было мирное сосуществование, уважительное и выгодное. Все, что говорил президент, в конечном итоге так или иначе ведет к тому, что нужно завершать вот эти военные конфликты, причем завершать их путем дипломатическим, путем переговоров. Президент четко сказал, сегодня нельзя победить в военном плане. Нельзя. Страны не готовы. Либо это тотальное уничтожение планеты, либо это вот решение вопросов благодаря здравому смыслу. Вот к чему призывал президент.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема касается развития и нашей страны, и, конечно же, развития союзного государства, и в целом сотрудничества Беларуси и России. Напомню, что Александр Лукашенко провел встречу с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. Вот сейчас, на данном этапе, мы видим, что Беларусь и Россия идут, конечно же, в авангарде союзного государства, но вот очень такой важный вопрос. Какова ситуация нашего совместного союзного государства и в целом сотрудничества, и в рамках таких проектов, как ШОС, БРИКС? Вот нужно ли нам держаться вместе? Нужно ли вместе проецировать некие смыслы, некие задачи, да, для таких вот международных организаций? И почему это важно?
2: Два голоса всегда лучше, чем один, правда?
1: Это точно.
2: Но мы же взаимно дополняем друг друга. В том числе и вот в этих международных организациях. Что ШОС, что БРИКС, это, в принципе, реакция большинства населения на планете на то, что они устали от этого доминирования западного мира. Это уже не попытка, а реальные действия, реальная стратегия по выстраиванию собственных союзов экономических, политических, которые бы обеспечили спокойное, уверенное развитие стран, входящих в эти союзы. Почему это происходит? Очень просто. Есть лидеры на планете, да, тот же Китай, вот, допустим, если мы ШОС берем, да, если мы берем БРИКС, там много крупных стран, несколько мировых центров силы, но все они объединены в одну общую цель. Это защита собственных граждан, собственного населения от, скажем так, экономической, а по сути уже мы говорим и возможной военной агрессии, потому что никто не хочет сегодня быть чьим-то экономическим придатком. И все прекрасно понимают, что наиболее эффективный путь – это путь сотрудничества. То, о чем мы говорим на вот этих международных площадках. Это раз, два. И второе, очень важно понимать, что любой союз, объединение гораздо сложно даже в моральном плане пошатнуть, когда у тебя есть союзники, и ты понимаешь, что на этой планете многие мыслят, как ты, и придерживаются той же здравой линии поведения.
1: Кстати, вот мы встречаемся в преддверии скорбной даты. 22 июня в Беларуси отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Вы знаете, вот говорили здесь о сотрудничестве Беларуси и Российской Федерации. Можно ли говорить о том, что и в плане исторической памяти, что и в плане, опять же, сохранения правды о Великой Отечественной войне, и наши страны, и наша страна тоже идут в авангарде, и это очень важно. На нас ответственность.
2: Вы знаете, это руками. Скорбная годовщина, скорбная дата начала Великой Отечественной войны является одним из тех моментов в истории, который мы забыть не имеем права. Ни мы, ни россияне, да и все страны, входящие в тот большой Советский Союз. Потому что нас поставили на грань выживание. Вообще, наше существование поставили под большой вопрос в те 40-е годы. И мы победили. Наши деды и прадеды победили. И вот этот ген победителей, дух победителя, мы не вправе забыть. Второе. Никогда не надо забывать войны, которые велись против тебя. По одной простой причине. Как только ты это сделаешь, ты попадешь, обязательно против тебя развяжут новую войну.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании SBT.by на протяжении всего дня. И слушайте в эфире Альфа-Радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был министр информации Республики Беларусь Дмитрий Александрович Жук. Спасибо огромное, Дмитрий Александрович, за то, что уделили время. Пришли к нам. Спасибо за емкий разговор.
2: Спасибо.
1: До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна. Альфа-Радио. Слушай свое. Белорусское.

0: Александр Лукашенко предупредил страны Запада о последствиях милитаризации и возврата к всеобщему призыву. Соответствующее заявление президент сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В одном из вопросов журналист обратила внимание на то, что сейчас многие страны Европы направляют огромные финансовые средства на милитаризацию. Объемы производства в военной сфере растут быстрыми темпами. Президента спросили, как он расценивает эти тенденции и какие возможны последствия.
1: Это беда. Вот вы правильно характеризовали. Мы тратим сегодня огромные деньги на производство вооружений. Придем к миру. Дальше что? Ну, понятно, оружие можно оставить это и так далее. Но что делать с производством, которое перепрофилировано? Мы с этим сталкивались. У нас этот процесс после распада Советского Союза в России особенно назывался конверсией. В результате вместо танков оружия начали кастрюли выпускать, тарелки, ложки, вилки. Что абсолютно недопустимо на высокотехнологичных предприятиях. А такие предприятия были в сфере ВПК. Поэтому вот я говорю, а что потом? Ну, милитаризировались. Сейчас экономика поддерживается в основном за счет этой милитаризации. Но надо думать, а что потом? Все равно придем к миру. Все равно придем к тому, что нужны будут продукты питания, одежда, тракторы, автомобили гражданские. Ну, все, что нужно для жизни людей. Но не автоматы, пулеметы и танки, самолеты.
0: В продолжении темы в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Александр Лукашенко заявил, что одной из особенностей конфликта в Украине в настоящее время является нехватка личного состава для ведения боевых действий. Прозвучал вопрос об укреплении украинской стороной северной границы и стягивании туда дополнительных ресурсов под предлогом реакции на якобы угрозу нападения с белорусского направления. Глава государства усомнился, что в реальности такое усиление имеет место быть.
1: Он не стягивает никакие туда ресурсы. Во-первых, мы это заметили. Наоборот, когда вот этот в средствах массовой информации словесная перепалка дошла до своего апогея, украинцы примерно на 40 километров те войска, которые у них там были, а в основном это территориальные войска, то есть гражданских людей призвали в основном, они на 40 километров от границы отвели. Эти войска отведены были. Вы говорите, стягивает. Он даже

0: нас на той стороне находится. Это вчерашние механизаторы и рабочие люди, которые не все и стрелять умеют. И мы что, будем их атаковать? Профессиональной армией? Нет, конечно.
1: Беларусь и Зимбабве обсудили реализацию договоренностей в гуманитарной сфере. Данные вопросы рассмотрены на встрече посла Беларуси в Зимбабве Юрия Николайчика с первой леди этой африканской страны. Аксилия Мнангагва высоко оценила достигнутый, в том числе по итогам ее визита в Беларусь, уровень двусторонних отношений и отметила заинтересованность в дальнейшей работе. Стороны подчеркнули важность продолжения взаимодействия по ключевым направлениям сотрудничества, включая образование и оздоровление детей, здравоохранение, охрану материнства и детства и другие. Маршрутки под особым контролем ГАИ Минской области. По 18 июня повышенное внимание уделят эксплуатации неисправного транспорта, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, а также превышению установленной скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора. На особом контроле и пресечении правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества посадочных мест. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 78 копеек, 3,81 за 100 российских рублей и 4 рубля 9 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске, Бресте и Гродно плюс 13, в Могилеве плюс 14, в Гомеле 15 тепла. Сегодня днем в Гродно и Витебске ожидается плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске 15-17 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей

лишний гаджет, а расстаться нету сил. Он прикольный, я же даже весь кредит не погасил.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Североатлантическому альянсу очень опасно вмешиваться в процессы в Украине. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Главу государства спросили, считает ли он, что НАТО или европейские союзники Украины ведут себя провокационно и заваривают кашу.
1: Могут спровоцировать не просто эскалацию, могут спровоцировать ядерный конфликт. А это все. Это как минимум гибель всей Европы, а то и всей планеты. Это даже невыгодно Соединенным Штатам Америки, которые находятся якобы далеко из-за океана. Это невыгодно никому. Поэтому я не думаю, что НАТО, уж слишком будучи заинтересованным в этом конфликте, заваривают эту кашу. Нет. Ну, естественно, у них есть, прежде всего, среди военных, такое желание повоевать, погреть руки на войне. Некоторые страны себя ведут неадекватно, такие, как наши соседи. Они абсолютно неадекватно себя ведут, рассчитывая на то, что если война начнется с Россией и Белоруссией, то воевать будут немцы, французы, может, американцы. Они где-то во втором эшелоне будут идти, как минимум. Так не будет. Американцы не дураки, западники тоже. Они любят, и вы это заметили, повоевать чужими руками. И издалека. А издалека не победишь.
0: Продолжение темы. Евротройка, выдвинув России неприемлемые для нее условия по урегулированию конфликта в Украине, пытается задать максимально высокую планку в преддверии будущих переговоров и оставить пространство для возможных уступок. Такое мнение Александр Лукашенко высказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Глава государства упомянул о недавней встрече в Лондоне так называемой «Европейской большой тройки» Великобритания, Франция, Германия с Владимиром Зеленским. По итогам мероприятия было принято совместное заявление.
1: Я долго думал над этими 5 пунктами, почему ведущие страны европейские требуют от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а, видимо, уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну. Одна сторона и другая.
0: Министр иностранных дел Беларуси на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в Минске констатировала отсутствие проблемных вопросов в повестке внешнеполитических ведомств двух стран. Максим Рыженков отметил успешную реализацию программы согласованных действий в области внешней политики на 2024-2026 годы. Ход выполнения

рубля 78 копеек 3,81 за 100 российских рублей и 4 рубля 9 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. О погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 15, в Бресте плюс 13, в Гродно плюс 14, в Гомеле 16 тепла. Сегодня днем в Гродно и Витебске ожидается плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске 15-17 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Это Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный

0: 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенты». Студенческие отряды и зарабатывай.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Александр Лукашенко не отрицает возможности встречи с президентом США Дональдом Трампом, но подчеркивает важность ее наполнения актуальными для обеих сторон вопросами. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Президент обратил внимание на важность обоюдной подготовки возможных переговоров с тем, чтобы по их итогам выйти на конкретные решения.
1: Я это не отрицаю. Тем более, что я был приглашен на саммит мира, так называемый. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу. Поэтому я не исключаю эту встречу. Но опять же, вот о чем всегда Путин говорит. Прежде чем встречаться с кем-то, особенно если главы государств встречаются, надо понимать, а что будет в результате. Что с Дональдом Трампом, встретившись, мы можем склеить, сварить, чтобы люди получили ответ. Ну, встретились, и что? Да, это не могут быть какие-то глобальные договоренности, но это будут договоренности, в том числе на основании компромиссов, чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения. Мы готовы к этому, и американцы, и мы готовы создать эти условия. Они должны быть всеобъемлющие.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал о философии и приоритетах в сотрудничестве с Африкой и странами дальней дуги. Глава государства отметил, что выбранный ранее курс на сближение оказался верным и уже дает позитивные результаты. Один из вопросов президенту был про глобальные изменения в мире и возрастающую роль Китая и глобального юга.
1: Кроме Китая, потом других стран Юго-Восточной Азии, с Вьетнамом у нас хорошие отношения. С Мьянмой у нас хорошие отношения, с Индонезией, вот предстоящий визит мой будет, неплохие отношения выстроились. Мы туда и продаем, и технологии наши они просят. У нас с Северной Африкой, Египет, Ливия всегда были неплохие отношения. С Алжиром у нас выстраиваются хорошие отношения, то есть с Северной Африкой, Зимбабве, Юго-Восток Африки, точка входа на африканский континент. Недавно мы договорились с Ганой. Мы торгуем с ними. В будущем мы имеем контракты на усиление торговли, но это уже западная точка нашего входа на африканский континент. То есть мы уже имеем сотрудничество с этими государствами. Оман помогает нам выстроить отношения с Танзанией, с Кенией. У нас неплохие отношения. То есть нам не надо ничего переформатировать. Нам повезло, ну и может интуитивно как-то, но мы эти точки давно нашли. Главное сейчас активизироваться и сотрудничать с этими государствами. Там к нам хорошо относятся, там нас воспринимают.
0: Премьер-министр Александр Турчин направился с рабочим визитом в Узбекистан. Глава правительства выступит на пленарном заседании 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума «Устойчивость инвестиций. Новые горизонты. Новое партнерство». Программой визита также запланирована встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Горячая линия по вопросам проведения централизованного тестирования начала работать в Республиканском институте контроля знаний. В РИКС обратили внимание на то, что претензии к результату по причине несоблюдения абитуриентам порядка заполнения бланка ответов не рассматриваются. Горячая линия работает ежедневно по 20 июня, а также 22 июня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь. Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня. Парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какой новый тренд грозит здоровью мужчин, чем красный женьшень поможет худеющим и как распознать деменцию в переписке, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Врачи предупреждают мужчин об опасности модной калечащей операции на ушах. В последнее время среди сильного пола фиксируется рост интереса к процедуре искусственной деформации ушей, которая может привести к серьезным медицинским осложнениям. Речь идет о практике, при которой уши намеренно сдавливают до получения перелома, чтобы придать им брутальную форму, якобы схожую с внешностью бойцов. Сообщается, что запись к мастерам подобной процедуры расписана на недели вперед. При этом клиентам предлагают выбирать интенсивность воздействия и даже предполагаемую зону перелома. Отоларингологи предупреждают, что подобная боди-модификация чревата потерей слуха, воспалением хряща и возможными гнойными воспалениями. Экстракт красного женьшеня может улучшить обмен веществ и поддержать работу кишечника, утверждают ученые. В эксперименте с здоровым крысам в течение 5 недель давали экстракт красного женьшеня. У животных снизился уровень триглицеридов, в крови уменьшилась масса жировой ткани и улучшились показатели, связанные с состоянием печени. При этом масса тела и количество еды существенно не изменились. Ученые также заметили, что женьшень менял состав кишечных бактерий. Он снижал количество потенциально вредных микроорганизмов и увеличивал число бактерий, которые помогают вырабатывать полезные вещества для кишечника и обмена веществ. Распознать начальные признаки деменции можно не только при личной беседе, но и по письменной речи, в сообщениях, письмах или рукописных заметках. Первыми звоночками становятся изменения в привычном стиле письма. Важно анализировать, насколько сохраняется логика между фразами, присутствуют ли нехарактерные грамматические погрешности или орфографические ошибки. Человек может реже использовать прилагательные или наречия, а также начать повторять одни и те же слова. Кроме того, эксперты советуют насторожиться при виде изменившегося почерка. Тревожными сигналами служат трудности с точным названием предметов или внезапная привычка фиксировать свои мысли на бумаге, хотя раньше этого не наблюдалось. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра Green Center. Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама. Альфа-радио. Трошечки белорусского.
2: Не сможем

0: Радио твоего дня. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание о развитии хоккея. Президент отметил, что хоккейная команда «Динамо Минск» является главным идеологическим проектом для Беларуси, и его надо развивать. По словам главы государства, прошедший сезон стал для минского «Динамо» лучшим за годы участия в КХЛ. Совещание у главы государства было посвящено развитию хоккея, но в итоге вышло за рамки обозначенной тематики. Это разговор о ситуации в спорте в целом, отметил Александр Лукашенко. Президент обозначил главную задачу для спортивных руководителей в спорте. Прежде всего, необходим результат. Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» назвал конфликт с Ираном фатальной ошибкой США. Президент отметил, что Штаты, возможно, полагали, что военным путем могут решить любую проблему. В дополнение к этому США провоцировал Израиль.
1: Американцы не та страна, которую можно, знаете, на поводке коротком водить. Это тоже факт. Поэтому невозможно было Америку втянуть в этот конфликт, как какого-то ягненка, если бы они сами этого не хотели. Они считали, что таким образом они могут решить любую проблему военным путем. Вот ракеты, бахнем, и все будет окей. Нет. Поэтому да, Израиль провоцировал Соединенные Штаты Америки. Да, израильское лобби Соединенных Штатов Америки очень мощное. Это мы признаем. Богатые, мощные люди, они влияют. Но ты президент. Твои советники, помощники по национальной безопасности, министерство не то войны, не то обороны и так далее, госсекретариат, они же тоже головой должны были думать, что потом. Поэтому сказать, что вот Израиль, страна, которая еле заметна на политической карте мира, втянула такую мощную, такого слона в эту войну, было бы смешно и неправильно. Американцы хотели, скажем так, хотели быть втянутыми в эту войну.
0: В Минске проходит 10-е совещание министров образования государств-членов ШОС. Приветствие участникам направил Александр Лукашенко. В мероприятии принимают участие более 30 представителей государств-членов ШОС. Среди них министры образования и их заместители, ректоры вузов, сотрудники профильных структур. В совещании также участвует заместитель генерального секретаря ШОС Сухель Хан. Выездной проект «Славянского базара» «Васильковый тур» пройдет в Минске 20 июня на площадке фестиваля «Настроение лета» у Дворца спорта. В программе «Фестивальное караоке со звездой», ярмарка «Васильковый кермаш», фестивальный квиз и фотовыставка «35 мгновений фестиваля». «Васильковый тур» уже прошел в Гомеле. 19 июня он отправится в Могилев, после Минска в Гродно 9 июля и в Брест 10 июля. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 14, в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 15, в Гомеле плюс 17, в Бресте 16 тепла. Сегодня днем в Гродно и Витебске ожидается плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Бресте и Гомеле плюс 18-20, в Минске 15-17 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский объяснил высокий интерес мировых СМИ к Лукашенко.
2: Президент Беларуси – это опытный политик, я бы сказал бы, не регионального, а даже глобального масштаба. Александр Лукашенко находится во главе государства с 1994 года, был непосредственным очевидцем и участником многих процессов, вызывающих существенный интерес международного сообщества. Это и вопросы, касающиеся урегулирования различных международных конфликтов, это и такие глобальные события, как образование союзного государства Беларуси и России, образование Евразийского экономического союза. Везде, значит, в основе этих процессов находились взгляды и воля белорусского президента. Понятно, не он один, но в сотрудничестве с коллегами, если мы говорим о Евразийском экономическом союзе, это была инициатива трех глав государств Беларуси, России и Казахстана, но тем не менее. Вспомним ситуацию 2014-2015 годов, когда только разгорелось пламя войны на территории Украины, именно Александр Лукашенко, его взгляды, его политическая воля лежали в основе Минского переговорного процесса. И как бы там ни было, кто бы не бросал камни в этот переговорный процесс, опять-таки, неужели кто-то сейчас может сказать, что нынешняя ситуация лучше? Чем ситуация, которая была тогда, когда в Минске шли переговоры между противоборствующими сторонами, и конфликт, который разгорался, конфликт достаточно высокой интенсивности с масштабным применением оружия войсковых группировок, он, в принципе, трансформировался в конфликт малой интенсивности, и я уже говорил об этом в наших программах. В 2019 году мы с удовлетворением отметили, что в зоне конфликта на Донбассе не погиб ни один ребенок. К сожалению, безрассудство многих политиков, особенно украинских, и западных, привело к тому, что переговорный процесс был торпедирован. А торпедирован, кстати, он был задолго до 2022 года. Еще в 2020 году Украина вдруг решила, что имеет право вмешиваться в внутриполитические процессы в Беларуси. И, по сути, киевский режим укусил, уж простите за такую аллегорию, кормящую руку. Беларусы делали все возможное для установления мира на территории Украины. Мы помогали нашим украинским соседям и электричеством, и сельскохозяйственной техникой, когда это было им необходимо. И доставляли их граждан с помощью национального авиаперевозчика «Белавия» в период пандемии коронавируса из разных проблемных регионов мира, откуда не было авиасообщения, либо украинцы не могли, значит, там оказать помощь своим гражданам. Ну что в итоге получили? Попытку грубого вмешательства в внутренние дела нашей страны и поддержку наиболее радикальной части участников государственного переворота в Беларуси, к счастью, провалившегося. Вот. И тогда же они фактически, значит, приостановили процесс переговоров в рамках Минской переговорной группы. Вот с этого все началось. И сейчас белорусский президент выступает с мирными инициативами по разным вопросам. У нас нетривиальный взгляд на многие проблемы мирового масштаба. И, в общем-то, сильные мира сего, невзирая на то, что Республика Беларусь является средним евро

0: европейским государством, мы не обладаем какими-то выдающимися демографическими ресурсами, природными, военными. Тем не менее, есть такое понятие в международных отношениях, как политический авторитет. Mm-hmm. Вот политический авторитет Лукашенко чрезвычайно высок. В этой связи, естественно, средства массовой информации, задача которых какая? Просмотры, охваты.
1: Конечно,
0: да, да. Они стремятся заполучить интервью с этим интересным спикером, потому что можно обсуждать широкую повестку тем. От распада Советского Союза, да, то есть величайшей геополитической катастрофы 20 века, до нынешней ситуации. Причем анализировать глубоко с причинно-следственными связями и получать нешаблонные ответы.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский отметил, что пагубная авантюра США в Иране может обернуться поражением республиканцев на выборах в Конгресс.
2: Лукашенко не скрывал своих симпатий к Трампу, и они появились не вчера. Еще в 2016 году президент, вот если мне не изменяет память и мои оценки, был единственным политиком высокого уровня, единственным главой государства, который сказал, что Трамп выиграет выборы. Все остальные, скажем так, опасались, побаивались и полагали, что старые американские элиты, которые олицетворяла Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь, даже супруга президента,
3: фигура,
2: да, и они, конечно же, должны будут этого выскочку миллиардера обскакать, и, безусловно, будет первая женщина-президент. Александр Юрьевич Лукашенко, у него был другой анализ, другой взгляд, его точка зрения оправдалась. То есть наши симпатии к Трампу, они не связаны с какой-то конъюнктурой. Mm-hmm. И они не связаны с многими ошибками, которые Трамп допускает на международной арене, о чем наш президент открыто говорит и критикует его с позиции официального Минска. Президент предупреждал, что Трамп попадет в ловушку в Иране.
3: Да, конечно, открыто.
2: Мы об этом говорили. И глава государства, и наше экспертное сообщество. Мы могли это прогнозировать. Так оно и произошло. Что в итоге Трамп вынужден сейчас сделать? Отползти. По сути дела, не добившись никаких военных целей в Иране, значит, понимая, сейчас же была недавно очередная эскалация, то есть кто-то вновь подталкивал американского президента, давайте попробуем военным путем. Попробовали.
3: Не получилось.
2: Получили ответ еще сильнее. То есть не получилось первый раз, второй раз точно не получится. И вот, к счастью, наверное, посмотрим, как будут развиваться события, потому что ситуация там очень шаткая. Я всегда жду подтверждения иранской стороны. Не скрою, у нас есть очень хорошие контакты с иранскими коллегами. Я и сам являюсь членом рабочей группы белорусского парламента по сотрудничеству с парламентом Исламской Республики Иран. Мы регулярно общаемся с послом господином Алирезой Санией. Вот. И у нас, в общем-то, оперативная, достоверная, объективная информация о происходящем в Иране, о позиции Тегерана есть. Mm-hmm. Тегеран настаивает на том, чтобы его права и были в полной мере учтены в предстоящем мирном соглашении. А это и право на контроль Ормузского пролива, это и невмешательство в внутренние дела, это и вывод представляющих угрозу Ирану американских военных баз из стран региона и так далее. Авантюра в Иране может стоить Трампу и республиканцам, может послужить одной из причин поражения на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио сделано в Беларуси.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский об учениях Литвы, Польши и Франции у границ Беларуси.
2: Учебно-боевые мероприятия вооруженных сил соседних государств и в целом блока НАТО вблизи границ Беларуси и России происходят практически перманентно. То есть нужно сказать, что это не от случая к случаю, это постоянный процесс. По сути, наши военные эксперты, еще раз повторюсь, указывают на то, что такая интенсивность учебно-боевых мероприятий, зачастую с наступательными задачами, их постоянное проведение, по факту изучения потенциального театра боевых действий на ротационной основе указывают на подготовку агрессивной войны. Мы не в первый раз повторяем этот вывод. К сожалению, информация именно военного порядка, она безрадостная. Несмотря на то, что на политическом треке у нас намечаются и определенные, там есть позитивные сигналы, там в отношениях с Варшавой, например. Вот. Ну и в Литве такая развернулась внутренняя общественная дискуссия относительно необходимости возобновления транзита, белорусского транзита в порт Клайпеда. Значит, вот вблизи наших белорусских границ бронетанковая бригада немецкая разворачивается. То есть так в совокупности, ну, ничего хорошего там не происходит. Ничего хорошего не происходит, и нам необходимо, естественно, иметь военные возможности для симметричных и, что еще более важно, асимметричных ответов, потому что симметричных ответов противник ожидает. Объективно говоря, у нас такого количества ресурсов нет, чтобы в ответ, допустим, на появившуюся их там боевую единицу выставлять собственную. Да? Но есть асимметричные ответы. Это, конечно, вот, ну, продемонстрировали всему миру некоторое время назад, хотя и Министерство обороны всегда подчеркивало, что учения не направлены против третьих стран, это исключительно вопросы нашей обороноспособности.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: спорте прежде всего необходим результат, и на это должны быть все ориентированы. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на совещании в Минске. Совещание у главы государства было посвящено развитию хоккея, но в итоге вышло за рамки обозначенной тематики. Это разговор о ситуации в спорте вообще, отметил Александр Лукашенко и подчеркнул, что нужен результат. Нет результата – нет движения, нет работы, отметил президент. Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» объяснил, в чем залог успешного продвижения сотрудничества Белоруссии, страны, не обладающей огромными ресурсами или рынком, с государствами Африки.
1: Потому что мы туда не идем как колонизаторы и не идем с идеей прежде всего Беларусь, как некоторые, прежде всего Америка. Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего Зимбабве, прежде всего Гана, Алжир, прежде всего Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику там, мы передаем им свои технологии, и самое главное, мы обучаем их людей. Вот техника, вот технологии, давайте к нам людей, мы будем обучать их. Наши специалисты приезжают туда и на месте обучают этих людей. Вот с такой философией мы идем в Африку, и они нас хорошо принимают.
0: Институты Европейского Союза сознательно игнорируют наличие глубоких изъянов в правочеловеческой сфере внутри самого объединения. На это обращено внимание в совместном докладе Министерств иностранных дел Беларуси и России о ситуации с правами человека в отдельных странах. Третий совместный доклад внешнеполитических ведомств Беларуси и России раскрывает масштабные и системные проблемы в сфере прав человека в отдельных западных государствах и вносит необходимый баланс в рассмотрение правозащитной тематики на международном уровне. Беларусь продолжает выступать за строгое соблюдение универсальных прав человека всеми государствами без использования двойных стандартов. И в завершение выпуска, в Минске в Министерстве иностранных дел сегодня прошла церемония гашения почтовой марки 25-летия Шанхайской организации сотрудничества. Ее выпустило в обращение Министерство связи и информатизации. Проект реализован во взаимодействии с Министерством иностранных дел. Церемония в Минске стала частью масштабного комплекса мероприятий, которые проходят на пространстве стран Шанхайской организации сотрудничества к юбилейной дате. Тираж марки составляет 12 тысяч экземпляров. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюр-Вели. 21 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 14, в Могилеве, Гродно, Гомеле и Витебске плюс 15, в Бресте 16 градусов тепла. Завтра в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: beautiful.
1: Ты слушаешь Альфа Радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский рассказал о том, можно ли считать вспышку эболы в Конго репетицией пандемии.
2: Но мы прекрасно помним прошлую пандемию, где уже сейчас всем абсолютно
3: комментируете эту тему,
2: да, очевидно, политики и экономики было больше, чем медицины. Безусловно, на уровне Министерства здравоохранения нашей страны, соответствующих пограничных, миграционных служб, мы должны учитывать данный фактор происходящего в Конго и иметь определенное планирование работы в сфере здравоохранения так, чтобы не допустить каких-то эксцессов в Беларуси. Что касается глобального контекста этой проблемы, мы видим, что глобалистские круги, так называемые вот это вот

0: международная, финансово-политическая, мафиозная даже в каком-то смысле верхушка, они способны на разные, значит, на разные действия для того, чтобы сохранить, во-первых, управление процессами на планете, а во-вторых, создавать новые поводы для введения ограничений, расширения, допустим, средств цифрового контроля и для заработка. Но вместе с тем нередко прогнозы и оценки так называемых конспирологов становились реальностью. Поэтому мир может по-разному здесь развиваться, да, и, возможно, в перспективе вместо глобальных конфликтов вот будет очередная какая-то пандемия. Нам главное здесь сохранять объективный взгляд на происходящие процессы, как мы это делали. Угу. Вот. Подготовиться соответствующим образом с точки зрения медицины и ни в коем случае не поддаваться на политические манипуляции.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Мелодии нашей

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте, Яндекс.Фабрика выпустила полноразмерные наушники Комма. Huawei готовит новинку в уникальном форм-факторе и представлены винтажные часы Casio, которые проработают 3 года без замены батарейки. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Яндекс.Фабрика выпустила новую модель беспроводных наушников Etude. Ключевыми особенностями устройства стали долгое время работы без подзарядки и система шумоподавления. Наушники способны работать автономно до 120 часов в обычном режиме. При активации шумоподавления, которое снижает уровень внешнего шума до 35 дБ, автономность составляет 85 часов. Модель также оснащена системой фильтрации фоновых звуков для микрофона, что обеспечивает частоту голоса во время звонков. Comma и Etude поддерживают одновременное подключение к 2 устройствам и автоматическое переключение между ними. Это позволяет, например, смотреть видео на ноутбуке и, не прерывая просмотр, ответить на входящий звонок со смартфона. Наушники доступны в 3 цветах – графитовом, белом и лавандовом. Недавно опубликованный патент Huawei описывает новый форм-фактор смартфона с тройным складыванием. В отличие от существующих решений, устройство использует вертикальную S-образную схему, позволяя складывать корпус в несколько секций и значительно уменьшать его размеры в сложенном состоянии. По задумке, в разложенном виде гаджет превращается в вытянутый смартфон с тонким корпусом. Основная камера расположена сзади, а фронтальная выполнена в виде одиночного отверстия в верхней части дисплея. В документации также описана внутренняя архитектура с оптимизированными слоями для антенн и других компонентов, что должно снизить потери сигнала даже при сложной конструкции корпуса. Упоминается гибкий дисплей и усиленная рамка. Компания Casio представила новую модель из линейки Vintage. Часы уже поступили в продажу. Корпус устройства изготовлен из полимерного материала с хромированным покрытием, имеет компактные размеры и весит всего 47 граммов. Часы оснащены браслетом из нержавеющей стали с саморегулирующейся застежкой, позволяющей менять длину без дополнительных инструментов. Главная особенность – гибридный циферблат. В верхней части расположен аналоговый блок с 2 стрелками, а внизу небольшой цифровой экран, отвечающий за дополнительные функции. Среди них двойное время, секундомер, будильник, почасовой сигнал и автоматический календарь. Модель защищена полимерным стеклом и выдерживает брызги воды, а питание обеспечивает батарейка, рассчитанная примерно на 3 года работы. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Александр Лукашенко сегодня провел совещание о развитии хоккея. Президент обратил внимание на большое количество легионеров, и в том числе в хоккейном клубе «Динамо Минск». Глава белорусского государства отметил, что спросил у одного из тренеров про подходы к подготовке в межсезонный период по аналогии с методикой выдающегося советского тренера Анатолия Тарасова. Глава государства поинтересовался, почему так не делают сейчас. Александр Лукашенко в минувшую пятницу дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Глава государства ответил примерно на два десятка вопросов. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Нусифора. В одном из вопросов была озвучена мысль, что атака Израиля и США на Иран под предлогом остановки ядерной программы этой страны могла побудить другие государства заполучить в свой арсенал ядерное оружие, чтобы в будущем гарантировать себе зонтик от подобных нападений.
1: Да, многие страны об этом говорят, но это путь в никуда, это путь на уничтожение, потому что если у тебя есть ружье, оно висит на стене до поры до времени. Но ружье для того и предназначено, чтобы из него стрелять. Поэтому мы сегодня говорим, что ядерное оружие – это фактор сдерживания. Да, сегодня это, видимо так. Я так глубоко не погружался в эту тему, но обладать ядерным оружием странам всего мира – это путь никуда. Рано или поздно может возникнуть ядерный конфликт, и планета будет уничтожена. Поэтому я не сторонник того, чтобы страны мира имели это ядерное оружие. Я за ядерное разоружение. И это должно касаться всех. И России, и Соединенных Штатов Америки, и Китая, и Израиля, и Индии, и там Пакистана, и других стран. Это должно касаться всех.
0: В Минске под председательством министра образования Андрея Иванца проходит 10-е совещание министров образования государств-членов ШОС. Приветствие участникам направил глава белорусского государства. В совещании принимают участие более 30 представителей государств-членов ШОС. Среди них министры образования и их заместители, ректоры вузов, сотрудники профильных структур. Перед встречей министры образования почтили память героев Великой Отечественной войны на площади Победы и возложили цветы к монументу Победы в Минске. И о спорте. 9 белорусских спортсменов примут участие в чемпионате Европы по фехтованию во Франции. Участники континентального форума разыграют 12 комплектов наград. По два личных и командных в каждом виде оружия. В первый день соревнований сегодня будут определены медалисты в мужской шпаге и женской сабле. Напомню, в начале месяца Международная федерация фехтования объявила о полном восстановлении прав белорусов. Но во Франции белорусские атлеты выступят еще в нейтральном статусе, поскольку процесс заявок на турнир проходил до решения федерации. С национальной символикой белорусские фехтовальщики будут соревноваться уже на чемпионате мира в Гонконге в конце июля этого года. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 14, в Могилеве, Гродно и Гомеле плюс 15, в Витебске и Бресте 17 градусов тепла. Завтра в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-Радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какой новый тренд грозит здоровью мужчин, чем красный женьшень поможет худеющим и как распознать деменцию в переписке, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Врачи предупреждают мужчин об опасности модной, калечащей операции на ушах. В последнее время среди сильного пола фиксируется рост интереса к процедуре искусственной деформации ушей, которая может привести к серьезным медицинским осложнениям. Речь идет о практике, при которой уши намеренно сдавливают до получения перелома, чтобы придать им брутальную форму, якобы схожую с внешностью бойцов. Сообщается, что запись к мастерам подобной процедуры расписана на недели вперед. При этом клиентам предлагают выбирать интенсивность воздействия и даже предполагаемую зону перелома. Отоларингологи предупреждают, что подобная боди-модификация чревата потерей слуха, воспалением хряща и возможными гнойными воспалениями. Экстракт красного женьшеня может улучшить обмен веществ и поддержать работу кишечника, утверждают ученые. В эксперименте с здоровым крысам в течение 5 недель давали экстракт красного женьшеня. У животных снизился уровень триглицеридов, в крови уменьшилась масса жировой ткани и улучшились показатели, связанные с состоянием печени. При этом масса тела и количество еды существенно не изменились. Ученые также заметили, что женьшень менял состав кишечных бактерий. Он снижал количество потенциально вредных микроорганизмов и увеличивал число бактерий, которые помогают вырабатывать полезные вещества для кишечника и обмена веществ. Распознать начальные признаки деменции можно не только при личной беседе, но и по письменной речи, в сообщениях, письмах или рукописных заметках. Первыми звоночками становятся изменения в привычном стиле письма. Важно анализировать, насколько сохраняется логика между фразами, присутствуют ли нехарактерные грамматические погрешности или орфографические ошибки. Человек может реже использовать прилагательные или наречия, а также начать повторять одни и те же слова. Кроме того, эксперты советуют насторожиться при виде изменившегося почерка. Тревожными сигналами служат трудности с точным названием предметов или внезапная привычка фиксировать свои мысли на бумаге, хотя раньше этого не наблюдалось. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Президент Беларуси сегодня провел совещание о развитии хоккея. По словам главы государства, хоккейный клуб «Динамо Минск» – это важный идеологический проект, который необходимо развивать. Совещание у главы государства было посвящено развитию хоккея, но в итоге вышло за рамки обозначенной тематики. Сегодняшний разговор, если в широком смысле рассматривать, это разговор о ситуации в спорте вообще, подчеркнул президент.
1: Почему я обратился к спорту? Не только хоккей. Уже и президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание и футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что они плохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Футбол и хоккей – это основные виды спорта везде, потому что они массовые. Это народные виды спорта.
0: Александр Лукашенко в минувшую пятницу дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Глава государства ответил примерно на два десятка вопросов. Отвечая на вопрос о том, есть ли в его планах встреча с президентом США, глава государства отметил, что не исключает эту встречу.
1: Тем более, что я был приглашен на саммит мира, так называемый. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу. Поэтому я не исключаю эту встречу. Но опять же, вот о чем всегда Путин говорит, прежде чем встречаться с кем-то, особенно если главы государств встречаются, надо понимать, а что будет в результате? Что с Дональдом Трампом, встретившись, мы можем склеить, чтобы люди получили ответ? Ну, встретились, и что? Да, это не могут быть какие-то глобальные договоренности, но это будут договоренности, в том числе на основании компромиссов, чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения. Мы готовы к этому, и американцы, и мы готовы создать эти условия.
0: О перспективах электронного машиностроения рассказал торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев на открытии третьей научно-технической конференции «Электронное машиностроение». Он подчеркнул, что сила союзного государства заключается в единении. Историческая, научная и производственная база Беларуси и масштабные ресурсы России вместе дают уникальный результат. Конференция по электронному машиностроению стала той самой площадкой, где рождаются новые межгосударственные кооперационные цепочки, отметил торговый представитель России в Беларуси. И в завершении выпуска в Белыничах 26 июня соберутся участники конкурса патриотической песни. Событие объединит талантливых вокалистов, музыкальные коллективы, ценителей отечественной песни, всех тех, кто через творчество выражает любовь к родине, уважение к ее истории и героям. Конкурс станет площадкой для молодых исполнителей, где каждый сможет представить свое прочтение известных патриотических композиций и современных песен, посвященных подвигу, дружбе и верности. Оценивать выступления конкурсантов будут по нескольким номинациям: вокальные ансамбли, коллективы малых форм, авторы-исполнители и солисты. Победителей ждут награды. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов: доллар США 2 рубля 78 копеек, 3,81 за 100 российских рублей и 4 рубля 9 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 14, в Гродно, Гомеле и Витебске 16 тепла, в Бресте плюс 18. Завтра в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Новости технологий 16+.
2: Здравствуйте, Яндекс.Фабрика выпустила полноразмерные наушники Кумма. Huawei готовит новинку в уникальном форм-факторе и представлены винтажные часы Casio, которые проработают 3 года без замены батарейки. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Яндекс.Фабрика выпустила новую модель беспроводных наушников Etude. Ключевыми особенностями устройства стали долгое время работы без подзарядки и система шумоподавления. Наушники способны работать автономно до 120 часов в обычном режиме. При активации шумоподавления, которое снижает уровень внешнего шума до 35 дБ, автономность составляет 85 часов. Модель также оснащена системой фильтрации фоновых звуков для микрофона, что обеспечивает частоту голоса во время звонков. Кумма и Etude поддерживают одновременное подключение к 2 устройствам и автоматическое переключение между ними. Это позволяет, например, смотреть видео на ноутбуке и, не прерывая просмотр, ответить на входящий звонок со смартфона. Наушники доступны в 3 цветах – графитовом, белом и лавандовом. Недавно опубликованный патент Huawei описывает новый форм-фактор смартфона с тройным складыванием. В отличие от существующих решений, устройство использует вертикальную S-образную схему, позволяя складывать корпус в несколько секций и значительно уменьшать его размеры в сложенном состоянии. По задумке, в разложенном виде гаджет превращается в вытянутый смартфон с тонким корпусом. Основная камера расположена сзади, а фронтальная выполнена в виде одиночного отверстия в верхней части дисплея. В документации также описана внутренняя архитектура с оптимизированными слоями для антенн и других компонентов, что должно снизить потери сигнала даже при сложной конструкции корпуса. Упоминается гибкий дисплей и усиленная рамка. Компания Casio представила новую модель из линейки Vintage. Часы уже поступили в продажу. Корпус устройства изготовлен из полимерного материала с хромированным покрытием, имеет компактные размеры и весит всего 47 граммов. Часы оснащены браслетом из нержавеющей стали с саморегулирующейся застежкой, позволяющей менять длину без дополнительных инструментов. Главное особенность

особенность – гибридный циферблат. В верхней части расположен аналоговый блок с двумя стрелками, а внизу – небольшой цифровой экран, отвечающий за дополнительные функции. Среди них – двойное время, секундомер, будильник, почасовой сигнал и автоматический календарь. Модель защищена полимерным стеклом и выдерживает брызги воды, а питание обеспечивает батарейка, рассчитанная примерно на 3 года работы. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применяют у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей

адекватных с фонарем по миру не сыскать. Никаких не будет хайли-лайкли, никаких, как можно, кто посмел. Ту же роль, такие же спектакли отыграет евробеспредел. И тут кристально ясно взрослым и младенцам, что это не агрессия, но азвоздам с лихвой воздастся счастье всем венесуэльцам, и все пути откроют местным гуайдам.

бескорыстно, от души, поверьте. Ничего не отберем, дадим, разве что потом немного нефти или много после поглядим. Черное на белое иначе,

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Автомобильные новости. 16+.
3: Привет. Мототранспорт на контроле столичной госавтоинспекции. БелАЗ тестирует первый 10-тонный электропогрузчик. И когда жители и гости столицы смогут пересесть с личного авто на общественный транспорт совершенно бесплатно. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Жители и гости столицы смогут пересесть с личного авто на общественный транспорт совершенно бесплатно. 22 сентября пройдет акция «День без автомобиля». И в этом году организаторы вновь подарят водителям возможность сэкономить на проезде в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. Напомню, традиция проводить такой экологический день появилась в Минске в 2008 году. Кстати, когда тысячи водителей хотя бы на один день отказываются от личного транспорта, объемы вредных выбросов в атмосферу сокращаются более чем на 100 тонн. БелАЗ совместно с российской компанией «Норникель» продолжает тесты погрузочно-доставочной машины. Новинка – это подземный погрузчик. Работает он на литий-ионных батареях, а не на дизельном топливе. Конструкция предусматривает работу со сменными батарейными блоками. Один блок находится в машине, второй заряжается на станции, которая поставляется в комплекте. Это позволяет использовать погрузчик практически без остановок. Машина уже запущена в тестовом режиме в Могилевском филиале завода. После завершения испытаний ее направят в одну из глубоких шахт Норильска в Красноярском крае. Там техника пройдет проверку в реальных условиях подземной добычи. Мототранспорт в эти дни на контроле столичной госавтоинспекции. По 21 июня на территории Минска проводится профилактическая акция, которая направлена на предупреждение и пресечение ДТП с участием водителей мототранспорта. Внимание сотрудников ГАИ обращено на соблюдение водителями мотоциклов и мопедов требований правил дорожного движения, нарушение которых зачастую приводит к ДТП с тяжкими последствиями. Приоритет на выявлении мототранспорта с поддельными номерами, а также неисправных или переоборудованных мотоциклов и мопедов с последующим их отстранением от участия в дорожном движении. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
1: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Александр Лукашенко сегодня провел совещание о развитии хоккея. Президент Беларуси отметил, что сегодняшний разговор, если в широком смысле рассматривать, это разговор о ситуации о спорте вообще.
1: Если бы у нас был спорт по всем направлениям, да, хотя бы мы развивали, как в советские времена, у нас школы были неплохие, гандбол, футбол, хоккей, еще какие-то виды, легкая атлетика. Начинаем мы западать в зимних видах спорта, лыжников вообще не видно. Боюсь, что и завтра гребцы загребут под волну. И мое отношение, и дружба с дружбой, игра с Артемом Каркотским в одной команде у тренера Баскова – это, ребята, одни. И Басков, как и с Артемом, знают это лучше, чем кто-либо. Это одно. А второе – результат в конкретной работе. Этого результата, если уже оценивать хоккейный клуб «Динамо», я не увидел. А могли.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко на совещании поручил Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в стране спортивные клубы. Об этом по итогам совещания заявила журналистам вице-премьер Наталья Петкевич. В числе докладчиков на совещании также был председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, который проинформировал о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо Минск». Наталья Петкевич обратила внимание, что клуб пользуется средствами господдержки, а потому соответствующим вопросам уделяется пристальное внимание. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Это продолжение переговоров, состоявшихся в феврале этого года во время визита премьер-министра Беларуси в Узбекистан. Тогда глава правительства Беларуси и президент Узбекистана обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия. Сегодняшняя встреча – это возможность сверить часы и обсудить ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Беларусь очень дорожит тесными дружескими отношениями с Узбекистаном. Отмечается позитивная динамика товарооборота и активное продвижение совместных проектов. И в завершении выпуска второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее» пройдет в Бресте с 20 по 22 июня. На форуме планируется проведение пленарных заседаний и дискуссионных площадок, на которых будут выработаны совместные заявления по противодействию фальсификации истории. В эти же дни в Бресте состоится 70-я сессия парламентского собрания Союза Беларуси и России. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 8 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 14, в Могилеве, Гродно, Гомеле и Витебске плюс 15, в Бресте 16 градусов тепла. Завтра в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
3: За Беларусь!

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня. Парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.
4: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
5: Министр информации Дмитрий Жук о просчетах США и Израиля в отношении Ирана.
6: Знаете, самый главный просчет — это то, что они настроили против себя часть мирового сообщества. Глобальный юг, можно это называть. Можно говорить по-другому. Но смотрите, что мы имеем. В результате вот той жесточайшей агрессии, которую Израиль совершил в Газе, убийство детей, убийство женщин, он что, добавил себе рейтинга? Правильно сказал Лукашенко? Нет. Нет, более того, многие в мире задумались и иначе начинают воспринимать вопрос Холокоста. И это вот глубинные вещи, которые не были просчитаны, продуманы. Что касается Ирана, крупнейшая цивилизация, крупнейшая страна сегодня, мощная страна. И что добились Штаты агрессии? Завоевали? Забросав ракетами, решили вопросы? Да, наверное, ни одного. Но вот это внешнее давление сплотило общество внутри Ирана. Ну и самое важное, сегодня человечество находится в той фазе своей эволюции, когда силой вопросы решить практически невозможно. И осознание вот этого уже давно пришло к нам, белорусам. Да, мы генетически не приемлем войну. И президент в себя впитал вот эту нашу белорусскую ментальность и неприятие войны. И он, как никто другой, понимает, что военный конфликт — это все, путь в никуда. Это конец вот этой ветки развития. Поэтому все его усилия направлены на то, чтобы не допустить эскалации на нашей планете. Когда чего-то становится много, это обязательно используют. Тот пример, который он привел в интервью телеканалу «Аль-Арабия», это тот чеховский пример про ружье. Ведь обязательно, если есть оружие, оно будет применено. И вопрос в том, когда оно сегодня в руках немногих, они воспринимают свое превосходство вот в военном плане, то, что они обладают таким мощным оружием, как фактор сдерживания и обеспечения собственной безопасности. Но если это станет массовым, простите, этот фактор девальвируется и не будет такой возможности. Более того, Александр Григорьевич всегда был сторонником и ядерного разоружения, сокращения, кстати, о чем и наш ближайший партнер, Российская Федерация, неоднократно заявляла. Но, увы, эскалация со стороны западного мира другого пути не оставила, как наращивать свою военную мощь. В том числе и нам. И размещение тактического ядерного оружие на территории Беларуси – это как раз-таки элемент сдерживания и безопасности в данной конфигурации военно-политической, которая складывается вокруг нашей страны.
4: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Министр информации Дмитрий Жук рассказал о том, почему мнение Лукашенко важно для мировой аудитории.
2: Александр Григорьевич имеет авторитет опытного, взвешенного политика. И многие говорят о том, что Беларусь небольшая, по меркам Европы, среднее государство, но это не определяет, скажем так, уровень понимания ситуации в мире нашего лидера. Вот приведу простой пример стратегического мышления Александра Григорьевича. Смотрите, мы сегодня все в мире говорим про три центра силы. Америка, западный мир, скажем так, золотой миллиард. Китайская Народная Республика и Российская Федерация. А правда, два из этих центров – наши ближайшие союзники. Вот вам ответ. И многое, о чем говорил президент ранее, происходило в жизни. Он не исходит из своих каких-то ожиданий, там чего-то. Это всегда четкий, грамотный, взвешенный анализ.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Міністр інформації Дмитрий Жук о партнерстві Білорусі со странами дальней дуги.
2: Давайте сначала с экономики. Сегодня Африка наиболее динамично растущий регион на нашей планете. Растущий экономически прежде всего. Это огромная, огромная территория, где живет много-много людей, которые требуют к себе внимания с точки зрения государств более продвинутых в технологическом плане, более продвинутых в плане производства продуктов питания. Их грабили. Тот золотой миллиард их грабил столетиями, более двух веков. И они вот этот колониальный гнет сбросили сначала в 50-е, 60-е годы прошлого века. Это произошли у них войны за независимость. Они получили независимость якобы политическую, но экономической так и не получили. Они были всецело зависимы от бывших метрополий. Сегодня на планете они избавляются вот от этой уже экономической зависимости. Они, как у нас по-белорусски кажуть, хочут людьми зваться. И президент четко сформулировал: мы туда идем как друзья. Мы не идем с лозунгом «Беларусь превыше всего», как Америка сейчас. Америка превыше всего, американские интересы. Мы идем с партнерскими отношениями. Мы идем с товарами и с возможностью там производить эти товары. Мы идем со своими технологиями. Мы готовы делиться технологиями. На сегодняшний день одна из самых острых проблем на африканском континенте – это производственная безопасность и медицинская безопасность. Продовольствие во главе угла. Президент Ганы был у нас на прошлой неделе. Какая программа реализуется? Накормить народ? У нас получилось тогда, в 90-е, какой лозунг был у президента? Отвести от пропасти людей, да? Отвели, и прежде всего у нас мы себя прокормить не могли. Сегодня это звучит как какое-то непонятное для молодого поколения утверждение, ведь был дефицит продуктов, был. Сегодня мы это сами производим. Благодаря политике президента мы научились производить сельхозтехнику. У нас пошла другая эффективность в сельском хозяйстве. И мы сегодня готовы делиться этим опытом. Посмотрите, визит прошел. Подписаны соглашение. 1840 единиц нашей техники туда будет поставлено в рамках вот этой программы накормить народ Ганы. Но ведь вопрос в другом. Мы работаем системно. И если несколько лет назад был такой прорывной визит Александра Григорьевича в Зимбабве, и это точка входа на востоке африканского континента, то сегодня мы работаем с другими регионами. Гана – это Западная Африка. Алжир – недавно приезжал руководитель их парламента. И был в прошлом году визит президента в эту страну. Это Север Африки. Мы давно работаем со странами. Дальняя дуга. Для нас это дальняя дуга. На самом деле там проживает большинство мирового населения. Это надо понимать. Та же Индия, вот президент в интервью говорил о том, что он недоволен тем, какова динамика белорусско-индийских отношений, прежде всего экономических. Ведь там огромный рынок. Это на сегодняшний день первая страна по населению. Плюс, действительно, индусы помнят еще советскую Беларусь и технику. У них есть к этому доверие. Нужно это использовать, нужно туда идти. Анонсировал, кстати, президент, кто не заметил, один из визитов предстоящих в очень крупное азиатское государство, очень крупную экономику. Он назвал Мьянму. Он назвал другие страны, которые когда-то для нас казались экзотикой. Но сегодня мы успешно выстраиваем отношения. В основе лежит философия равных отношений, партнерских отношений. Там нет вот этой, нет снобизма и нет вот этого европейского ощущения собственного превосходства. Мы идем к равным и идем на взаимовыгодной основе. Это выгодно нам. И это точно так же выгодно нашим африканским партнерам. Вот в этом философия. За каждым лидером так или иначе закрепляется какое-то реноме, да? Вот за Лукашенко на международной арене закрепилось реноме человека, держащего слово. Если он сказал, будет сделано. Вот это важное, очень важное и в политике, и в экономике качество, которое, благодаря которому мы успешно развиваем уже сложившиеся отношения, но и выстраиваем новые. Президент, кроме этого, он прекрасно понимает другую вещь, и это очень ценит. Он уважает традиции и культуру каждого народа на нашей планете. Каждого из тех наших партнеров. И мы готовы взаимодействовать на принципах уважения. И это тоже чувствуется, и это очень ценится. Особенно там, на Востоке.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
4: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник,
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание развития хоккея. Вышла полная версия интервью президента Беларуси телеканалу «Аль-Арабия». Глава правительства находится с рабочим визитом в Узбекистане. В Минске проходит 10-е совещание министров образования государств-членов ШОС.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание о развитии хоккея. Глава государства отметил, что к мероприятию для него изначально были подготовлены материалы с довольно жесткими предлагаемыми оценками и решениями. Однако Александр Лукашенко был не столь категоричен и призвал к объективным оценкам.
3: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Ну, вот для меня и удивительно ничего нет. Дмитрий Николаевич, вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы, как экономист, и мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо. Ну так почему провальный, если динамика нормальная? Ну я понимаю вас как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому, если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь. Почему я обратился к спорту, не только хоккей? Уже и президента начинает критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что неплохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали. В кубках отличились, еще где-то. Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает. Но так сложилось в жизни, что где-то я топчусь там на этой хоккейной площадке. Еще почему-то, по каким-то причинам, все считать начали, что вот хоккей у нас номер один. Футбол и хоккей – это основные виды спорта везде, потому что они массовые. Это народные виды спорта.
2: Хоккейный клуб «Динамо Минск» – важный идеологический проект, который необходимо развивать, заявил Александр Лукашенко.
3: Народная команда, как ее определил, и кому, как Наталья Владимировна, это не понимать, что это главный идеологический проект. Не болтовня наших чиновников, где попало, вот какие мы, нам то надо и это. И они считают, что народ это нормально воспринимает. Команда играла в чемпионате. Какое там второе место заняло. Играло неплохо, весь народ ходил, съезжал. Со всех уголков страны приезжали люди, чтобы посмотреть на команду. Ну что еще надо? Вот вам самая идеология на конкретном факте. Команда стала главным идеологическим проектом. Особенно в Минске, где все умные, продвинутые и все во всем понимают. Так-так. Но если это важный проект, на который мы можем, я уже откровенно говорю, опираться, то его надо развивать. То, что прогресс у команды налицо, это факт. Никто это не оспаривает. То, что команда не достигла того, что должна была достичь, и то, что обещали, это факт. Артем Каркоцкий ехал за кубком, цитирую тебя. У меня память хорошая, когда люди что-то обещают. Так же было. Так, присаживайся. Басков-то уже держал кубок в руках, уже мне почти приносил его на каждой тренировке. Ну, я думал, ну, сейчас хлопцы оторвутся и покажут настоящую игру. Ну, если не кубок, то плей-офф покажут себя прилично. Потом, ну, вы знаете мою погруженность в это, поскольку это главный идеологический проект был. И президент, он на контроле. Ну, и вы знаете, что я всеядный. Я каждое зернышко хватаю, которое выгодно для страны.
2: Как известно, «Минская Динамо» завершила сезон КХЛ 2025-2026 на стадии полуфинала конференции 1/4 финала плей-офф, уступив казанскому «Акбарсу» в серии с сухим счетом 0-4. Александр Лукашенко отметил, что команда обещала выиграть хотя бы в четвертом матче. Серии игр в КХЛ ведутся до 4 побед, чтобы следующую игру провести в Минске, а не на выезде в Казани.
3: Я уже в конце попросил, и вы мне железобетонно пообещали, что вы 0-4 или как вы там проиграли Акбарсу, что последнюю игру вы выиграете и привезете игру в Минск. И мы вас ждали в Минске. Но вы почему-то до сих пор в Минск едете. Поэтому детали, я тут Петкевич могу критиковать с крутым, но они в эти детали не были погружены, хотя должны были. Я уже не говорю о Балабе и Кубракове. Эти генералы должны там быть, потому что это Динамо. И это у нас самые-самые люди спортивные. Но погруженности такой не было. Ладно. Еще раз напоминаю, это главный идеологический проект. И песни вы там пели, и людей поздравляли зачастую не в попад. Я уже говорил, когда вы там Стася торжественно проводили и фактически сорвали игру, что это 999-я или какая там игра была, ну, можно было после тысячной игры, после этого там поздравить и прочее. Ну, хорошо, человеку приятно, а команду сбили с толку. И обиделись даже на кого мы там, на Акбарса, там с Акбарсом было, обиделись на них, что они не вышли на площадку. Они правильно поступили. Это хорошо, что они протест не подали на нас, что мы танцульки устраивали в то время, когда играть надо было. Ну, ладно, спишем на то, что мы тут что-то где-то недоработали. Сбои бывают везде, но надо двигаться вперед. А как двигаться вперед, если у нас федерация хоккея не занимается основной командой, да я вообще эту федерацию не вижу. Ну, может, Дмитрий Юрьевич затмил там всех.

0: стартов. Например, на чемпионате Европы по прыжкам на батуте национальная команда выступила успешно, завоевав 14 медалей. 9 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые. Золотые медали завоеваны на чемпионатах Европы по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ. Министр обратил внимание, что после успехов знаменитой белоруски Екатерины Карстен в гребле подрастает достойная смена. Например, Евгений Золотой, завоевавший серебряную медаль в этом сезоне на этапе Кубка мира. Дуэт Татьяны Климович и Елены Фурман, выигравших в апреле этого года престижную международную регату в Италии. Обозначил министр также успехи белорусских спортсменов в художественной гимнастике. На чемпионате Европы в этом виде спорта сборная Беларуси завоевала 3 медали. 1 золото, 2 серебра. Однако президент на это заметил, что в многоборье по художественной гимнастике белоруски не демонстрируют впечатляющих результатов. Сергей Ковальчук заверил, что в художественной гимнастике есть молодые перспективные спарталька кандидатур, которые могли бы тренировать Минское «Динамо». Министр обратил внимание на некоторые фамилии, пояснив, что есть перспективные специалисты, но пока они недостаточно подготовлены, чтобы заниматься таким престижным клубом. Однако, набравшись опыта, возможно, подойдут к этому в будущем.
1: Ситуация в мире.
0: Вышла полная версия интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия». Это международный арабоязычный новостной канал, штаб-квартира которого располагается в городе Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Телеканал также имеет англоязычное подразделение. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент Мелинда Нусифора. После интервью она поделилась впечатлениями с белорусскими коллегами, отметив, что самой неожиданной для нее информацией стали предложения Александра Лукашенко в сфере ядерного разоружения. Большой резонанс также вызвали заявления президента по теме конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке с Ираном. Глава государства уверен, что в обоих случаях можно прекратить противостояние уже в этом году. Интервью продолжалось около полутора часов. Александр Лукашенко ответил примерно на 20 вопросов. Кроме уже упомянутых тем, президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался о милитаризации в ряде европейских стран. Речь также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами Ближнего Востока.
1: Мнение эксперта.
0: Интервью телеканалу «Аль-Арабия» в очередной раз подтвердило высокий интерес мировых СМИ к мнению белорусского лидера. Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский объяснил, почему зарубежные журналисты так ценят возможность побеседовать с главой белорусского государства.
2: Ответ лежит на поверхности, это совершенно очевидно. Президент Беларуси – это опытный политик, я бы сказал бы, не регионального, а даже глобального масштаба. Александр Лукашенко находится во главе государства с 1994 года, был непосредственным очевидцем и участником многих процессов, вызывающих существенный интерес международного сообщества. Это и вопросы, касающиеся урегулирования различных международных конфликтов, это и такие глобальные события, как образование союзного государства Беларуси и России, образование Евразийского экономического союза. В основе этих процессов находились взгляды и воля белорусского президента. Понятно, не он один, но в сотрудничестве с коллегами. И сейчас белорусский президент выступает с мирными инициативами по разным вопросам. У нас нетривиальный взгляд на многие проблемы мирового масштаба. И, в общем-то, сильные мира сего, невзирая на то, что Республика Беларусь является средним европейским государством, мы не обладаем какими-то выдающимися демографическими ресурсами, природными, военными. Тем не менее, есть такое понятие в международных отношениях, как политический авторитет. Вот политический авторитет Лукашенко чрезвычайно высок. В этой связи, естественно, средства массовой информации, задача которых какая? Просмотры, охваты. Конечно. Они стремятся заполучить интервью с этим интересным спикером, потому что можно обсуждать широкую повестку тем. От распада Советского Союза, да, то есть величайшей геополитической катастрофы 20 века, до нынешней ситуации. Причем анализировать глубоко с причинно-следственными связями и получать нешаблонные ответы.
0: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
1: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск. С 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше. С 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Радио твоего дня. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, уважай.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Хоккейный клуб «Динамо Минск» – важный идеологический проект, который необходимо развивать. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на совещании о развитии хоккея.
1: Это главный идеологический проект. Не болтовня наших чиновников, где попало. Вот какие мы, нам то надо это. И они считают, что народ это нормально воспринимает. Команда играла в чемпионате, какое там второе место заняло. Играла неплохо, весь народ ходил, съезжал со всеми. Всех уголков страны приезжали люди, чтобы посмотреть на команду. Ну что еще надо? Вот вам самая идеология на конкретном факте. Команда стала главным идеологическим проектом. Особенно в Минске, где все умные, продвинутые и все во всем понимают. Так-так. Но если это важный проект, на который мы можем уже откровенно говорю, опираться, то его надо развивать. То, что прогресс у команды налицо, это факт. Никто это не оспаривает. То, что команда не достигла того, что должна была достичь, и то, что обещали, это факт.
0: В продолжении темы заместитель премьер-министра Наталья Петкевич по итогам совещания у президента Беларуси рассказала журналистам об акцентах и ключевых подходах. Темой совещания изначально было заявлено развитие хоккея в стране, но глава государства масштабировал ее в целом на всю спортивную отрасль. Одна из причин такого подхода – меняющиеся условия по участию белорусских спортсменов в международных соревнованиях, пояснила Наталья Петкевич. На совещании отмечалось успешное выступление клуба в прошедшем сезоне «Континент» Континентальной хоккейной лиги, где Минская «Динамо» впервые достигла таких высоких результатов. Как известно, «Зубры» по итогам регулярного чемпионата заняли второе место в Западной конференции и вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина. Представители Республики Беларусь как полноправного члена ШОС впервые приняли участие в юбилейном мероприятии организации. Встреча была посвящена 25-летию со дня основания Шанхайской организации сотрудничества и состоялась в Пекине. Беларусь подтверждает заинтересованность в активном участии в деятельности ШОС и готовность вносить конструктивный вклад в укрепление организации, развитие практического сотрудничества и реализацию совместных инициатив в интересах мира, стабильности и устойчивого развития. Важным направлением дальнейшей работы является наполнение членства Беларуси в организации прикладным содержанием. И в завершении выпуска республиканский праздник «Александрия собирает друзей» развернется на берегу Днепра в Шкловском районе 11 июля. Среди тематических локаций – молодежная площадка. Ее сформируют 25 учреждений образования региона. Экспозиция будет посвящена году белорусской женщины, их достижения в образовании, вклад в подготовку квалифицированных кадров, в том числе по рабочим профессиям. Уже традиционно всех гостей и участников праздника будет ждать несколько десятков точек общественного питания. Угощения обещают самые разные, от традиционной белорусской кухни до фастфуда. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 8 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюр-Вели. 21 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 13, в Могилеве, Гродно, Гомеле плюс 14, в Витебске плюс 15, в Бресте 16 градусов тепла. Завтра в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.

дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с

всегда найти свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Состояние дел в белорусском хоккее и спорте в целом – тема большого разговора во Дворце независимости. Президент собрал совещание, чтобы выслушать всех причастных и предложить решение проблем в отрасли. А их немало. Вызывают вопросы и функционирование главного хоккейного клуба страны «Динамо Минск», и ситуация в других массовых видах спорта, и управленческие подходы спортивных функционеров. Многие назвали неоднозначным окончанием сезона хоккейным «Динамо Минск». Но президент убежден, при всех нюансах нельзя отрицать, что это было лучшее выступление команды в КХЛ. И наш хоккей может быть примером для других видов спорта. Однако система управления и в хоккее, и во всем белорусском спорте требует особого внимания. А потому президент масштабирует этот разговор. Предстоит разобраться, как усовершенствовать подходы в целом в отрасли. Потенциал большой и кадровый, и финансовый. Однако отдача несоразмерна вложениям.
2: Сбои бывают везде. Но надо двигаться вперед. А как двигаться вперед, если у нас федерация хоккея не занимается основной командой, да я ее вообще эту федерацию не вижу? Ну, может, Дмитрий Юрьевич затмил там всех. И не без этого. Может, там неправильно чего-то отрегулировали. Но где наша тройка, Наталья Владимировна? У нас есть тройка. Вы, руководитель НОК и министр, втроем, это коллективный президент в спорте. Кто мешал собираться и принимать решения, начиная от финансирования и заканчивая спортом вообще, игрой. Поэтому сегодняшний разговор, если в широком смысле рассматривать, это разговор о ситуации в спорте вообще. И если бы у нас был спорт по всем направлениям, да хотя бы мы развивали, как в советские времена, у нас школы были неплохие, гандбол, футбол, хоккей, еще какие-то виды, легкая атлетика. Да, начинаем мы западать в зимних видах спорта, лыжников вообще не видно. Боюсь, что и завтра гребцы загребут под волну. Это к вам претензия прежде всего. И мое отношение и дружба с дружбой, игра с Артемом Каркотским в одной команде у тренера Баскова – это, ребята, одно. И Басков, как и с Артемом, знают это лучше, чем кто-либо. Это одно. А второе – результат в конкретной работе. Этого результата, если уже оценивать хоккейный клуб «Динамо», я не увидел.
1: Александр Лукашенко напомнил, в стране сделано все для развития разных видов спорта, а потому государство закономерно требует результата на спортивных аренах. Нужно двигаться дальше и ответственно подбирать команду управленцев, параллельно выстраивая систему. Нельзя потерять то, чего Беларусь уже достигла в спорте, отметил президент.
2: Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю. Давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. И не мне, вам, государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было, бегайте, тренируйтесь. Компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, которым бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат, делаем этот результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки. Результат. Организацию. Извините за тавтологию, организацию. Вот это организуйте, систему выстроите и пусть работают. А вы только смотрите, есть результат, нет результата. Министра позвали, я же ваш министр, ваша сфера. Позвали, посмотрели. О, Серега, да у тебя результата нет, что будем делать? Пойдем к Кубракову. Кубракову сбыла бы, тоже результата нет. Ну так спрос должен быть. Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Да, ну успеем повыгонять. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет. Приоритет – надо развивать белорусский хоккей. Да, там не 50 миллионов фонд этой команды или бюджет, как я его называю. Но все-таки деньги там немало. Надо шевелиться.
1: Президент призывает делать ставку на своих спортсменов. В этом смысле показательная ситуация в хоккее. Так, в «Динамо» Минск нет ограничений на легионеров. В итоге в прошлом сезоне в команде играло 14 иностранцев. Александр Лукашенко убежден, при таком подходе сложно развивать национальный хоккей. Нужно привлекать больше белорусских спортсменов, подтягивая общий уровень сборной. Постепенно снимаются ограничения на допуск наших команд к участию в международных стартах. Так что скидок на неготовность из-за санкций теперь быть не может, отметила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич.
3: Команды все и вся вертикаль спортивная должна быть готова, чтобы достойно, как всегда, представлять страну. Нужен результат, он нужен стране, он нужен нашим болельщикам. Что касается хоккея, то, конечно, на примере, наверное, нашей основной команды хоккейного клуба «Динамо» президент посмотрел, как вообще идут дела в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено, что, конечно, успешное выступление нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившего всех нас поражение, тем не менее команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания, с чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, других видов спорта и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо». Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйствующие субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений, учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание. И было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки, спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
1: Как рассказали участники, разговор на закрытой части совещания был серьезным. К услышанному от главы госконтроля президент отнесся жестко и поручил проверку продолжить. Деньги, которые выделяются на спорт, народные, и в бюджете они лишними не будут. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: Вопросы глобальной безопасности, милитаризация европейского континента, перспективы ядерного разоружения, а также пути урегулирования кризисов на Ближнем Востоке и в Украине стали ключевыми темами интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия», полная версия которого уже вышла в эфир. Главный лейтмотив разговора – неизбежность построения нового миропорядка и личная ответственность каждого глобального игрока за свои шаги. Примером такого процесса выступает затяжной конфликт между США и Ираном, который сегодня напрямую трансформирует систему международной безопасности. Напряженность

0: они ставили. Ни одна из задач, которые надо было бы американцам решить в Иране, не решена. Наоборот. Поэтому надо думать. Если ты особенно вторгаешься в чужую страну, ну что дальше? Иран ракетами не победить. Огромные территории. Ни одну из стран невозможно победить ракетами. Да, можно разрушить. Можно разбить, разрушить и так далее. Но нужна наземная операция. Никогда Соединенные Штаты Америки не пойдут на крупномасштабную наземную операцию, даже на малую операцию, потому что будут тысячи погибших американцев. Это Америка не переживет, особенно в той ситуации, которая сегодня складывается в Соединенных Штатах Америки против правящей республиканской партии. Израиль провоцировал Соединенные Штаты Америки. Да, израильское лобби Соединенных Штатов Америки, еврейское лобби, очень мощное. Это мы признаем. Богатые, мощные люди, они влияют. Но ты президент. Твои советники, помощники по национальной безопасности, министерство не то войны, не то обороны и так далее, госсекретариат, они же тоже головой должны были думать. Что потом?
1: Отдельное внимание в интервью телеканалу «Аль-Араби» Александр Лукашенко уделил ситуации вокруг украинского конфликта и теме региональной безопасности. Глава государства назвал недопустимым втягивание Беларуси в конфликт, объяснив это категорическим неприятием войны самим белорусским обществом и стремлением избежать массовой гибели людей. Кроме того, по оценкам президента, открытие нового фронта спровоцирует ввод войск НАТО в регион, что автоматически переведет локальное противостояние в фазу полномасштабного столкновения с Альянсом. Киев же регулярно обвиняет Минск в подготовке к открытию второго фронта. Александр Лукашенко подчеркивает, что эта риторика используется искусственно. Украинское руководство прекрасно знает позицию Беларуси, но продолжает искусственно нагнетать ситуацию под прямым давлением западных кураторов.
0: Вы, средства массовой информации, несколько накрутили эту тему. Ну, а Зеленский подыграл. Он еще начал заявление делать против Беларуси. Я сначала задумался, зачем ему это надо. Ведь он понимает, и военные ему докладывают, это я точно знаю, что никакой опасности со стороны Беларуси нет. Он это понимает. Но тем не менее он делает эти заявления. Зачем? Считаю, что Запад подталкивает Владимира Зеленского к таким заявлениям. Ведь украинцы не заявляли раньше о том, что Россия нападет с территории Беларуси или белорусы нападут на Украину. Не заявлял. Больше всего беспокоились европейцы. Но мне кажется, произошло давление западных стран на Зеленского. А ты чего молчишь? Мы за тебя говорим, а ты молчишь. Ну, вот он и сделал эти неуклюжие, ненужные абсолютно заявления. Когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Но, с другой стороны, он должен понимать, что у нас часто говорят, как поют, так и отпевают. Поэтому надо быть аккуратнее и осторожнее. Тем более он прекрасно понимает, еще раз подчеркиваю, что со стороны Беларуси и особенно с моей стороны каких-то военных действий ждать не стоит.
1: Интервью Александра Лукашенко вызвало резонанс в международном экспертном сообществе и крупнейших мировых СМИ. Заявление президента широко цитируют ведущие медиа. Такой колоссальный интерес доказывает: честная и реалистичная оценка геополитики сегодня на вес золота. Полуторачасовой диалог транслировался на многомиллионную аудиторию абсолютно полностью, без цензуры и монтажа. Президент Беларуси Александр Лукашенко всегда очень последователен в своих заявлениях. На это обратил внимание политолог Вадим Елфимов, комментируя в эфире ОНТ интервью главы государства телеканалу «Аль-Арабия».
2: Он всегда последователен. Ну и здесь прозвучало, может быть, более обостренно, следующим. Нас, пожалуйста, не провоцируйте. Он, конечно, имел в виду Зеленского, который вот этими провокациями постоянно и занимается. Кстати, он подчеркнул, что он сначала не отвечал, да, а потом, в конечном счете, когда перешли некоторую грань, вообще допустимого, он ответил. И поэтому

0: поводу я не перестаю удивляться нашему президенту. Готов переступить через личные обиды, как настоящий политический лидер. Перед ним, прежде всего, интересы народа, а не свои личные. И вступить в переговоры, если на то будет желание или приказание Зеленскому, по разрешению этого конфликта. Та формула, которую предложил Александр Григорьевич Лукашенко, Зеленский будет иметь дело не с какими-то европейскими посредниками, не с какими-то американскими патронатами, да, а с теми, кто действительно заинтересован в судьбе украинского народа. То есть формат был бы такой. Путин, Лукашенко, Зеленский. Это была бы лучшая формула. Как говорится, мы бы разобрались в своем семейном споре лучше всех остальных. Именно это и предлагает Лукашенко с самого начала. Но, к сожалению, есть силы, которые именно этого и не допускают. Потому что те, кто хочет продолжения этого конфликта, вот такой формулы и не хотят.
1: Министр информации Дмитрий Жук объяснил, почему ведущие мировые СМИ стремятся получить интервью Александра Лукашенко.
2: Александр Григорьевич имеет авторитет опытного, взвешенного политика. И многие говорят о том, что Беларусь небольшая, по меркам Европы, среднее государство, но это не определяет, скажем так, уровень понимания ситуации в мире нашего лидера. Вот приведу простой пример стратегического мышления Александра Григорьевича. Смотрите, мы сегодня все в мире говорим про три центра силы. Америка, западный мир, скажем так, золотой миллиард, Китайская Народная Республика и Российская Федерация. А правда, два из этих центров – наши ближайшие союзники. Вот вам ответ. И многое, о чем говорил президент ранее, происходило в жизни. Он не исходит из своих каких-то ожиданий, там чего-то. Это всегда четкий, грамотный, взвешенный анализ.
3: Картина дня.
1: Украина эскалирует напряженность в регионе. Главком ВСУ Александр Сырский объявил о формировании дополнительных частей беспилотных систем у границы с Беларусью. Помимо создания новых подразделений БПЛА, командование намерено существенно укрепить уже действующие вдоль наших рубежей свои группировки. В экспертной среде такие действия расцениваются как демонстративное нагнетание обстановки и провокация, направленная на создание очага напряженности у границ союзного государства. Латвийские военные будут уничтожать любые беспилотные летательные аппараты, которые нарушат воздушное пространство страны, даже украинские. Об этом заявил новый министр обороны Латвии Райвис Мелнис. При этом он признал, что использовать дорогостоящие ракеты ПВО для уничтожения дешевых дронов экономически неэффективно. В связи с этим Латвия приступает к тестированию и развертыванию на границе специальных недорогих систем противодействия беспилотникам местного производства, включая дроны-перехватчики. Для повышения эффективности этих комплексов Рига планирует задействовать реальный боевой опыт Киева в рамках недавно подписанного украинско-латвийского соглашения «Дрон-дил». США существенно сокращают военные обязательства перед НАТО в Европе. По данным дипломатических источников, Вашингтон выписал из планов развертывания сил Альянса следующие критически важные элементы: авианосную ударную группу, соединение стратегических дальних бомбардировщиков, а также десятки истребителей и разведывательных и ударных беспилотников. Как сообщают немецкие СМИ, принятое решение призвано оказать давление на европейских союзников. В частности, Штаты хотят, чтобы к июльскому саммиту НАТО Европа успела самостоятельно закрыть все бреши в обороне. Кроме того, Белый дом окончательно подтвердил отказ от планов размещения в ЕС, конкретно в Германии, крылатых ракет «Томагавк». В Брюсселе официально дан старт переговорному процессу о вступлении Украины в Европейский Союз. Процедура включает 33 этапа, и на текущем процессе стороны приступают к обсуждению вопросов верховенства права. Однако эксперты уже называют этот процесс крайне затруднительным для Киева. Выполнение обязательств по борьбе с коррупцией остается на критически низком уровне. Согласно последним данным, Украина реализовала лишь 15% от плана антикоррупционных реформ, утвержденного в 2025 году еврокомиссаром Мартой Кос. Учитывая глубокий институциональный кризис и коррупционные скандалы в высших эшелонах украинской власти, эксперты сомневаются, что Брюссель сможет в обозримом будущем перевести Украину на следующие этапы переговоров. Литва готовится к назначению нового главы правительства. Им станет лидер социал-демократов Виргиниус Синкявичус, который сменит на этом посту Ингу Ругинене. Программа нового руководителя звучит как попытка исправить провалы предшественников. В числе приоритетов заявлены борьба с инфляцией, поддержка медицины и развитие оборонного сектора. Однако и печально известные бывшие премьеры заявляли о том же. Примечательно, что кандидатура Синкявичуса вызывает немало споров в обществе. Ранее он проходил фигурантом громкого «Дела о чеках», где обвинялся в злоупотреблениях, подделке документов и присвоении имущества.
3: Картина дня.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Встреча стала продолжением переговоров, которые состоялись в феврале этого года во время визита белорусского премьера в Узбекистан. Тогда стороны обсудили основные направления двустороннего сотрудничества.
0: Мы с Шавкатом Мирзиёевым уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Мирамоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое главное не только, что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит, это станет очередным толчком для выхода, даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
1: Сейчас завершается подготовка к проведению третьего форума регионов Беларуси и Узбекистана. Это мероприятие обещает стать важным этапом восстановления новых партнерских связей и подписания соглашений. Белорусская сторона заинтересована в успешной реализации проектов Узбекистана в Беларуси и оказывает необходимое содействие. Планируется открытие торгового дома Узбекистана и ресторана узбекской кухни в Минске. Также страны намерены развивать сотрудничество в промышленной сфере, включая создание современных животноводческих комплексов на базе белорусских сельхозпредприятий. В Совете Республики прошло заседание экспертного совета. На нем парламентарии, представители заинтересованных ведомств и экспертного сообщества рассмотрели 3 законопроекта. В их числе проект об изменении законов по вопросам деятельности органов Комитета госконтроля. Обсудили и новшества, которые касаются проекта об изменении законов по вопросам деятельности Совета министров, а также проект об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений. Хотят скорректировать систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также новшества коснутся документа об ответственном обращении с животными. Беларусь принимает 10-е совещание министров образования государств-членов ШОС. Во вторник оно объединило более 30 представителей стран-членов организации. Это министры образования и их заместители, ректоры университетов, сотрудники профильных структур. Среди участников мероприятия также заместитель генерального секретаря ШОС Сухель Хан. Образование должно быть тесно связано с наукой, инновациями и запросами рынка. Отсюда и задачи, которые стоят перед университетом ШОС. Сегодня жизненно необходимо развивать инновационное и техническое сотрудничество, реализовывать совместные образовательные и научные проекты. В рамках совещания Беларусь предложила рассмотреть комплексную Минскую инициативу. Она направлена на формирование долгосрочных механизмов сотрудничества государств-членов ШОС в области образования, науки и подготовки кадров. Инициативу единогласно поддержали, отметил министр образования нашей страны Андрей Иванец.
4: Минская инициатива, она предполагает не только объединение уже ранее выработанных механизмов нашего сотрудничества в рамках университета ШОС, в рамках научных организаций, но присоединение к этой инициативе и соответствующих производственных и научно-производственных корпораций. То есть сегодня мы говорим о том, что создается замкнутый цикл от образования, науки к последующей инновации, внедрению тех результатов деятельности, которые есть.
1: В рамках университета ШОС уже работают 125 университетов, а теперь этот список пополнится еще 6 белорусскими вузами. Также на совещании с инициативой «Научить детей работать с искусственным интеллектом» выступил министр образования России Сергей Кравцов. По его словам, технологии быстро развиваются, и важно научить школьников пользоваться ими безопасно.
5: Со своей стороны, мы высказали предложение по развитию сотрудничества в сфере школьного образования, обсуждение вопросов использования искусственного интеллекта в системе школьного образования, потому что, понятно, есть положительные стороны, технологии активно развиваются, но, с другой стороны, есть определенные угрозы, в том числе влияние искусственного интеллекта на школьников. И этот вопрос требует отдельного изучения, и мы выступили с инициативой отдельно к этому вопросу вернулся.
1: Перед тем, как приступить к обсуждению важных вопросов, гости столицы отдали дань памяти подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Делегации возложили цветы к монументу Победы. В Министерстве иностранных дел Беларуси прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 25-летию Шанхайской организации сотрудничества. Выпуск уникального тиража в 12 тысяч экземпляров – это совместный проект МИД и Минсвязи. Церемония вошла в календарь масштабных юбилейных мероприятий, которые сейчас проходят по всему пространству ШОС. Марка – не просто средство оплаты, а важный инструмент сохранения общей истории и укрепления дипломатических связей. Беларусь является полноправным участником объединения с 2024 года. За это время делегации нашей страны не только приняли участие в десятках ключевых программ, но и выступают инициаторами крупных форумов под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь первой в ШОС выпустила почтовую марку 25-летию организации. Это свидетельство внимания к истории, достижениям и ценностям организации со стороны нашего государства. Госавтоинспекция Минска усилила контроль за мототранспортом. По 21 июня сотрудники ГАИ контролируют соблюдение водителями мотоциклов и мопедов требований ПДД, нарушение которых зачастую приводит к ДТП с тяжкими последствиями. В приоритете у инспекторов также выявление неисправных или переоборудованных мотоциклов и мопедов. Такой транспорт отстраняют от участия в дорожном движении. И в завершение о погоде. В среду, по данным Белгидромета, будет облачно с прояснениями. Во многих районах дожди, днем местами грозы. Столбики термометров на отметках от плюс 15 в Могилеве до плюс 20 в Бресте. До конца рабочей недели погода будет формировать область высокого атмосферного давления, и лишь по северо-востоку скажется влияние неустойчивых воздушных масс, где и пройдут дожди, возможны грозы, на остальной территории без осадков. Ветер западный порывистый, по северо-востоку сильный. Температура ночью от 6 до 12 тепла, днем в четверг плюс 19-25, в пятницу от плюс 20 по северо-востоку страны до плюс 27 по юго-западу. Ну а в выходные температура продолжит повышаться. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
3: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: МЧС напоминает – дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник,
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание о развитии хоккея. Вышла полная версия интервью президента Беларуси телеканалу «Аль-Арабия». Глава правительства находится с рабочим визитом в Узбекистане. В Минске проходит 10-е совещание министров образования государств-членов ШОС.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание о развитии хоккея. Глава государства отметил, что к мероприятию для него изначально были подготовлены материалы с довольно жесткими предлагаемыми оценками и решениями. Однако Александр Лукашенко был не столь категоричен и призвал к объективным оценкам.
3: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Ну, вот для меня и удивительно ничего нет. Дмитрий Николаевич, вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы, как экономист, и мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо. Ну так почему провальный, если динамика нормальная? Ну я понимаю вас как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому, если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь. Почему я обратился к спорту? Не только хоккей. Уже и президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что неплохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали. В кубках отличились, еще где-то. Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает. Но так сложилось в жизни, что где-то я топчусь там на этой хоккейной площадке. Еще почему-то, по каким-то причинам все считать начали, что вот хоккей у нас номер один. Футбол и хоккей – это основные виды спорта везде, потому что они массовые. Это народные виды спорта.
2: Хоккейный клуб «Динамо Минск» – важный идеологический проект, который необходимо развивать, заявил Александр Лукашенко.
3: Народная команда, как ее определил и кому, как Наталья Владимировна, это не понимать, что это главный идеологический проект. Не болтовня наших чиновников, где попало, вот какие мы, нам то надо это. И они считают, что народ это нормально воспринимает. Команда играла в чемпионате. Какое там второе место заняло. Играло неплохо, весь народ ходил, съезжал. Со всех уголков страны приезжали люди, чтобы посмотреть на команду. Ну что еще надо? Вот вам самая идеология на конкретном факте. Команда стала главным идеологическим проектом. Особенно в Минске, где все умные, продвинутые и все во всем понимают. Так-так. Но если это важный проект, на который мы можем, я уже откровенно говорю, опираться, то его надо развивать. То, что прогресс у команды налицо, это факт. Никто это не оспаривает. То, что команда не достигла того, что должна была достичь, и то, что обещали, это факт. Артем Каркотский ехал за кубком, цитирую тебя. У меня память хорошая, когда люди что-то обещают. Так же было. Так, присаживайся. Басков-то уже держал кубок в руках, уже мне почти приносил его на каждой тренировке. Ну, я думал, ну, сейчас хлопцы оторвутся и покажут настоящую игру. Ну, если не кубок, то плей-офф покажут себя прилично. Потом, ну, вы знаете мою погруженность в это, поскольку это главный идеологический проект был. И президент, он на контроле. Ну, и вы знаете, что я всеядный. Я каждое зернышко хватаю, которое выгодно для страны.
2: Как известно, «Минская Динамо» завершила сезон КХЛ 2025-2026 на стадии полуфинала конференции 1/4 финала плей-офф, уступив казанскому «Акбарсу» в серии с сухим счетом 0-4. Александр Лукашенко отметил, что команда обещала выиграть хотя бы в четвертом матче. Серии игр в КХЛ ведутся до 4 побед, чтобы следующую игру провести в Минске, а не на выезде в Казани.
3: Я уже в конце попросил, и вы мне железобетонно пообещали, что вы 0-4 или как вы там проиграли Акбарсу, что последнюю игру вы выиграете и провезете игру в Минск. И мы вас ждали в Минске. Но вы почему-то до сих пор в Минск едете. Поэтому детали, я тут Петкевич могу критиковать с крутым, но они в эти детали не были погружены, хотя должны были. Я уже не говорю о Балабе и Кубракове. Эти генералы должны там быть, потому что это Динамо. И это у нас самые-самые люди спортивные. Но погруженности такой не было. Ладно. Еще раз напоминаю, это главный идеологический проект. И песни вы там пели, и людей поздравляли, и зачастую не в попад. Я уже говорил, когда вы там Стася торжественно проводили и фактически сорвали игру, что это 999-я или какая там игра была, ну, можно было после тысячной игры, после этого там поздравить и прочее. Ну, хорошо, человеку приятно, а команду сбили с толку. И обиделись даже на кого мы там, на Акбарса, там с Акбарсом было, обиделись на них, что они не вышли на площадку. Они правильно поступили. Это хорошо, что они протест не подали на нас, что мы танцульки устраивали в то время, когда играть надо было. Ну, ладно, спишем на то, что мы тут что-то где-то недоработали. Сбои бывают везде, но надо двигаться вперед. А как двигаться вперед, если у нас федерация хоккея не занимается основной командой, да я вообще эту федерацию не вижу. Ну, может, Дмитрий Юрьевич затмил там всех, и не без этого. Может, там неправильно чего-то отрегулировали, но где наша тройка, Наталья Владимировна? У нас есть тройка. Вы, руководитель НОК и министр, втроем это президент, коллективный президент в спорте. Кто мешал собираться и принимать решения, начиная от финансирования и заканчивая спортом вообще, игрой?
0: Факты на стол.
2: Совещание у главы государства было посвящено развитию хоккея, но в итоге вышло за рамки обозначенной тематики. Министр спорта Сергей Ковальчук обозначил те виды спорта, где белорусы в последнее время были наиболее успешны, завоевывали медали чемпионатов мира и Европы. Причем зачастую делали это во время первых после долгого перерыва стартов. Например, на чемпионате Европы по прыжкам на батуте национальная команда выступила успешно, завоевав 14 медалей. 9 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые. Золотые медали завоеваны на чемпионатах Европы по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ. Министр обратил внимание, что после успехов знаменитой белорусской Екатерины Карстен в гребле подрастает достойная смена. Например, Евгений Золотой, завоевавший серебряную медаль в этом сезоне на этапе Кубка мира. Дуэт Татьяны Климович и Елены Фурман, выигравших в апреле этого года престижную международную регату в Италии. Обозначил министр также успехи белорусских спортсменов в художественной гимнастике. На чемпионате Европы в этом виде спорта сборная Беларуси завоевала 3 медали. 1 золото, 2 серебра. Однако президент на это заметил, что в многоборье по художественной гимнастике белоруски не демонстрируют впечатляющих результатов. Сергей Ковальчук заверил, что в художественной гимнастике есть молодые перспективные спортсменки, которые еще могут проявить себя на международных соревнованиях. Аналогичная ситуация, по его словам, и в греко-римской вольной борьбе. Отдельно министр коснулся ситуации в футболе, подчеркнув роль тренера национальной сборной страны по футболу Виктора Гончаренко. Под его руководством уже сыграны несколько матчей. Тренер, по словам министра, выводит на поле разные составы игроков, чтобы отобрать наиболее перспективных в состав национальной сборной. Александр Лукашенко обратил внимание, что ни в футболе, ни в других видах спорта нельзя делать ставку только на одного тренера. Таких специалистов нужно несколько в каждом из видов спорта. Александр Лукашенко попросил назвать несколько кандидатур, которые могли бы тренировать Минское «Динамо». Министр обратил внимание на некоторые фамилии, пояснив, что есть перспективные специалисты, но пока они недостаточно подготовлены, чтобы заниматься таким престижным клубом. Однако, набравшись опыта, возможно, подойдут к этому в будущем.
0: Ситуация в мире.
2: Вышла полная версия интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия». Это международный арабоязычный

0: Продолжалось около полутора часов. Александр Лукашенко ответил примерно на два десятка вопросов. Кроме уже упомянутых тем, президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался о милитаризации в ряде европейских стран. Речь также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами Ближнего Востока.
1: Мнение эксперта.
0: Интервью телеканалу «Аля Рабея» в очередной раз подтвердило высокий интерес мировых СМИ к мнению белорусского лидера. Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский объяснил, почему зарубежные журналисты так ценят возможность побеседовать с главой белорусского государства.
2: Ответ лежит на поверхности, это совершенно очевидно. Президент Беларуси – это опытный политик, я бы сказал, не регионального, а даже глобального масштаба. Александр Лукашенко находится во главе государства с 1994 года, был непосредственным очевидцем и участником многих процессов, вызывающих существенный интерес международного сообщества. Это и вопросы, касающиеся урегулирования различных международных конфликтов, это и такие глобальные события, как образование союзного государства Беларуси и России, образование Евразийского экономического союза. В основе этих процессов находились взгляды и воля белорусского президента. Понятно, не он один, но в сотрудничестве с коллегами. И сейчас белорусский президент выступает с мирными инициативами по разным вопросам. У нас нетривиальный взгляд на многие проблемы мирового масштаба. И, в общем-то, сильные мира сего, невзирая на то, что Республика Беларусь является средним европейским государством, мы не обладаем какими-то выдающимися демографическими ресурсами, природными, военными. Тем не менее, есть такое понятие в международных отношениях, как политический авторитет. Вот политический авторитет Лукашенко чрезвычайно высок. В этой связи, естественно, средства массовой информации, задача которых какая? Просмотры, охваты. Конечно. Они стремятся заполучить интервью с этим интересным спикером, потому что можно обсуждать широкую повестку тем. От распада Советского Союза, да, то есть величайшей геополитической катастрофы 20 века, до нынешней ситуации. Причем анализировать глубоко с причинно-следственными связями и получать нешаблонные ответы.
0: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
1: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 16-18, в Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозами.